0: notes or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920, зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-818-18-01-05-03-01-05-26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ 6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ 6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ 6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: оперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро, всем привет, 7.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Доброе утро!
4: Привет всем, друзья! 6 мая у нас, среда, серединка рабочей недели, как мы никогда не говорим.
2: Мини-конкурс пародий, вы только что увидели.
4: Не пародия.
2: Нет, не пародия была.
4: Ты, Никита, о чем сейчас?
2: Так, а меня можешь?
4: Меня. Что?
2: Хорошо, девчонка. Хорошо получилось. Вторник у нас сегодня мог бы быть, но среда уже наконец-то. Да, друзья, два гороскопа ожидается. Как правило, рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Тур-тура мы послушаем, конечно же, игрушка «Дикий пик» ожидает. Вата-факты, полезная среда, пообщаемся с экспертом. Популярити сыграют Аня и Стас, горячие новости. Все это, конечно, будет много смешного и интересного. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». Они всегда нужны. 6 мая 2026 года. Сегодня среда. Что там?
4: Так, Международный день против диеты.
2: Дало диету! Обжиралово объявляется прямо сейчас открытым. Зашли за круассаном.
4: Слушай, вчера с друзьями... Кстати, сегодня полезная среда. Можно, кстати, поговорить. У меня есть вопросик. У меня друзья сели на интервальную диету. И с 24 часов они всего 4 часа едят.
2: Без перерыва? 4 часа идет?
4: Нет.
2: Просто думал, тогда она не работает.
4: Есть, это вообще полезно, вредно, мне стало интересно.
2: А, так, сегодня день встречи с Белым Рыцарем. Что-то это значит. В наших умах это, как обычно, опошлено. День напитков сегодня. 105 лет, как празднуется, любой напиток подойдет. Всемирный день аккордеона. Как я хотел научиться играть на аккордеоне.
4: А у нас было, да, какой бы музыкальный инструмент?
2: Конечно же, было.
4: Бубен, вот этот треугольник.
2: Было. День без домашних заданий сегодня объявляют вейкаперы для всех школьников. Замечательно.
4: День хищных растений.
2: Хищных растений, ну пора, какое вы растение.
4: Было же.
2: Растение, было, да? Ну, много что было.
4: Подорожники, знаешь. Вот это все было или нет, я не помню.
2: Не знаю.
4: Я запуталась.
2: Мы уже не помним эти темы. День совместной детской тренировки сегодня, поэтому вот, можно опять же
4: позаниматься. Может, какое бы упражнение, вот этого точно не было.
2: Упражнение какое?
4: Спортивное упражнение.
2: Спортивное упражнение идти утром? Ну, давайте попробуем.
4: А ты какое?
2: Я бег на месте. Я чувствую, что я бегу на месте.
4: А я бёрпи. Я прям запомнила, что это, знаешь, вот это упал, сжался, выпрыгнул, хлопнул. А, смысл такой, что все группы мышц работают в этом упражнении. Оно такое, знаешь, полезненькое.
2: Давайте, друзья, голосовыми запишите нам, какое вы упражнение этим утром. И почему это самое важное. Вейкаперы на Рекорде, мы начинаем.
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: лайфхакеры. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас наш 6 мая.
2: Овны, легкий беспорядок рискует превратиться в совсем нелегкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать меры по его ликвидации.
3: Тельцы, сегодня чрезвычайно удачными должны оказаться дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами.
4: Близнецы, сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу.
2: Рак, сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет перед вами в сероватых тонах.
3: Львы, сегодня настанет момент, когда откладывать принятие решения станет невозможным.
4: Девы, преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом.
2: Весы, планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику.
3: Скорпионы, сегодня вряд ли кто-нибудь сможет вам быть полезен. Сами вы справитесь лучше.
4: Стрельцы, сегодня вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса.
2: Козероги, планы на сегодняшний день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей.
3: Водолей, сегодня вам категорически противопоказана спешка.
4: Рыбы, к сожалению, сегодняшний день может начать очередную полосу неудач. Будьте готовы и всем-всем хорошего дня.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
5: Рекорд. Реклама.
6: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
7: Это что такое?
6: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
7: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
6: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
8: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
9: Ой, не, антенна барахлит.
8: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
9: Уже звоню.
10: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
11: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
12: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Рекорд Dance Radio. Рекорд в Тихвине на 100 FM.

0: Напоминаем, что скоро рубрика «Я в эфире», поэтому записывайте свои голосовые сообщения. Сегодня тема у нас какое-то спортивное упражнение этим утром. Ждем, ждем. Ну и на другие темы тоже записывайте.
1: А снаряды можно?
0: Снаряды, конечно же, можно.
1: Не, давай это отдельно.
0: Да почему бы и нет? Если кто-то не может упражнения, то почему бы? Я гантелька. Да, со мной занимаются. Я для упражнений. Почему бы нет? Хорошо, подходит.
1: Шведская стенка.
0: Да, почему бы тоже нет. К новостям. Кофе по старинному рецепту самураев начали готовить в Японии. Что вы могли подумать, как выглядит кофе по старинному рецепту самурая?
1: Сухой, рассыпчатый.
0: Практически в мешок берут какой-то и засовывают туда просто зерна. Эти зерна кидают в кипяток и заваривают как чайный пакетик. Все, говорят, пьем мягко, хорошо, тот же эффект, пьется легко. И говорят, так пили самураи.
1: Кофемолки закончились.
0: А возможно, возможно, но...
2: То есть скоро войдет в обиход кофейные пакетики?
0: А я подумал об этом, а почему реально так раньше не заваривали? Вот накидали зерен, да, в мешок и заварили.
1: Но
0: это же проще.
1: Они же твердые, они же не особо завариваются.
0: Ну, судя по

0: Рекорд. Новости.
1: В Чувашии после атаки беспилотников идет режим ЧС регионального уровня. По данным главы региона Олега Николаева, погибли 2 человека, более 30 пострадали, среди них ребенок. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре, повреждены десятки жилых домов. В 2 из них нарушены несущие конструкции, жителей расселяют. Следственный комитет возбудил дело о теракте и сообщил о массированной атаке с применением дронов и ракет. Сбербанк предупредил о возможных кратковременных перебоях с мобильным интернетом и СМС в ближайшие дни в ряде регионов. Ранее о временных ограничениях с 5 по 9 мая сообщали крупные операторы связи. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Армении Никол Пашинян подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами. Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере ИИ, кибербезопасности и оборонных технологий. Параллельно Европейский Союз выделил Армении помощь на 30 миллионов евро через Фонд мира и поддержал создание миссии партнерства для укрепления устойчивости страны. Этой весной в Петербурге состоится 2-дневный рейв от Радио Рекорд. Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: лагере.
1: Самое время послушать ваши голосовые сообщения. Начинаем.
2: Доброе утро, вейкаперы. Сегодня я упражнение такое. После занятия йогой вас просят просто 10 минут полежать на коврике и ни о чем не думать. Ужасно хочется проиграть опять бой кровати и вернуться в ее нежные объятия.
1: А йога же разная бывает. Бывает с собачками, да, вот я знаю.
3: Песялка йога.
1: Есть такая.
4: С собачками йога?
1: Да, с щенками. Очень прикольно выглядит, так мило. Попробуй. Дмитрий.
5: С добрым утром, Россия. С добрым утром, Рекорд. Отдельная Челябинск и Москва. Я сегодня такое упражнение, знаете, есть лёжа. Всю ночь вообще что-то не спалось. И вот сейчас бы я вот этим упражнением побыл бы еще, но нет. Нужно пить кофе и топать на работу. А вам желаю всем хорошего дня, прекрасного настроения. Будьте счастливы, друзья.
1: Ну вот, Дмитрий, значит, скандинавская ходьба, да?
4: Мне кажется, действия, которые ты совершаешь каждый день, если превращать их в упражнение, то звучит как-то по-другому. То есть не идешь на работу, а топинг до работы.
1: Майя Юнич.
6: Начинаем утреннюю гимнастику. Ставим ноги на ширине плеч, руки на пояс и начинаем упражнение «Отрыв башки». Вращаем головой. Радио Рекорд, привет. Жена, привет. Дочка, привет. Всем хорошего дня. Продолжаем вращать головой.
1: Не останавливаемся, это точно.
4: Подойдет на колбасном цехе.
1: Владимир.
7: Доброе утро, вейкаперы.
1: Привет.
7: А я сегодня спринт. Прям сумасшедший такой. Всем хорошего дня.
1: По интонации слышно, да? А я спринт.
4: А, спринт, мне казалось, сплинтер. Я сплинтер, сумасшедший такой.
3: А мне просто что у тебя спирт.
4: Подходит.
1: Какое разное у нас восприятие, да, все-таки этим утром.
3: И слух.
1: Да, Леха.
8: Ребята, вы каперы, хай, от Лехи Елькова с Новосибирска. Я сегодня упражнения по эмоциональному интеллекту, по психологии, так как прилетели из Таиланда с любимой, работаем с эмоциями, с принятием, с осознанием. В Новосибе дождь, так что принятие пока такое слабое после Таиланда. Ну, вот как-то так. Люблю свою девочку, вам огромное.
1: Таиланд.
3: А привет, бейбочки.
1: Таиланд.
8: Люблю свою девочку Ксению. Вам огромный привет и доброго бодрого утра. И поставьте, пожалуйста, включите точнее что-нибудь из чугунного скорохода. Лучший чугунный скороход самолет. Респект и уважуха вам, ребята.
1: Бейбочка, это не из этого голоса.
4: У Челентана.
1: Конечно. Базу забываешь.
3: Слушай, ну перепутала все по губам себя.
4: Звучит немного странно. Прилетели из Таиланда, сейчас идет принятие и осознание. Чего?
1: Работа,
4: что,
1: конечно,
4: изменилось? Ты же вернулся с собой?
1: Челентана афиша.
9: Взгляд безумный. Если будет... Доброе утро, Рекорд. Я вчера новое название ваше услышал. Я сегодня упражнение «Крабий шаг». Я не знаю, что это такое.
3: А я знаю.
9: Вообще, что это за упражнение? Ну, народ... Вейкаперы, всем хорошего настроения, позитивной среды. Скоро выходные, отдыхаем 3 дня. Вейкаперы, а поставьте, пожалуйста, чугунный скороход.
3: Да ладно.
9: Быстрая походка и взгляд безумный. Если будет такая, конечно, возможность.
1: Большой запрос на сегодня на чугунный скороход.
3: Эти горюни сговорились, они в одной тачке.
1: Возможно,
3: это один человек вообще.
1: Я нашел чугунный скороход автопати. Давайте ее послушаем.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7-981-939-0868. Торопись за билетами.
2: Садко Пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте sadkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Садко Пицца – просто вкусно.
3: Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: 3 месяца в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
1: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
7: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
1: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: топовые каперы представляют. Рубрика «Тур-Турро».
1: Всем привет, и с вами Натали Турблогер с новостями о путешествиях. Открыты продажи туров на Байкал на лето с выгодной перевозкой из Москвы в Иркутск на рейсах уральских авиалиний два раза в неделю по средам и субботам. Период полетной программы с 3 июня по 27 сентября. Туристам предлагаются туры под ключ с перелетом, проживанием, трансферами и экскурсиями. Цены от 62 тысяч рублей на человека с перелетом. Раскрыты детали полетной программы в Черногорию летом 2026 года. Этим летом рейсы стартуют уже с 24 июня. Общее время перелета из Москвы в Тиват займет 8 часов, включая стыковку в 2 часа. В Черногории говорят как на английском, так и на русском языках. Сезон начинается в мае и заканчивается в октябре. Среди преимуществ Черногории очень красивая природа, свежие морепродукты и качественные отели. Море в Черногории чисто. Пляжи ежегодно получают отметку «Голубой флаг». Для въезда в Черногорию в сезоне 2026 года виза не нужна. Топ-3 направления, куда дешевле поехать в мае. Первое место занимает Абхазия. Она вновь стала самым бюджетным направлением в Выборге. На втором месте – Россия. При этом сократилась доля Краснодарского края, а вырос интерес к Санкт-Петербургу, Калининграду и Татарстану. На третьем месте – Белоруссия. И она вошла впервые в топ-10 самых популярных направлений мая, став одним из наиболее доступных вариантов для коротких зарубежных поездок. Хотите больше знать о путешествиях? Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Канал Тур-Турро.
0: Тур-Турро. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Паперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Всем привет и доброго утра. У нас 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вы каперы на рекорде, и мы 3 часа еще с тобой здесь будем.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: Привет, друзья! 6 мая у нас. Ничего себе, скоро опять короткая рабочая неделька, а в этом часе будем играть.
2: А этой осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая снежная королева» 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Подробности, если нужны, забирайте на сайте radiorecord.ru. По возрасту 18+. Ну, хорошо. К новостям. Ребята, на фестивале мяса в Японии, уже звучит смешно, да?
3: Так.
2: Активисты-вегетарианцы притворились кусочком человечины в вакуумной упаковке. Вот так они решили действовать. Но один предприимчивый японец попытался его купить. Как это выглядело? Продается мясо, да, вот это вот белый фон, пленкой обтянуто обычно. Говорят, покупайте в магазинах. Угу. Вот девчонка точно так же залезла, наклеила на себя ценник. 5050, я так понимаю, местной валюты она стоила. Подошел, парень говорит, я покупаю. Предлагал за это деньги. Ну, люди, конечно же, которые устроили этот перформанс, не реагировали. Ну, вышло забавно, как минимум. Да, что думаем по этому поводу?
3: Что, надо было скинуться? Что, нет, и наши шашлыки?
2: Я не понимаю смысла вот подобных
4: вообще не понимаю.
2: Выпадов, да? Ну, едят люди мясо, так пусть едят. Зачем там?
3: Слушай, экоактивисты, там, активисты за, там, что там, вегетарианцы, кто там еще за против топлива, все остальное, они иногда переходят грань. Особенно те экоактивисты, которые приходят в музей и обливают картины краской, чтобы привлечь к себе внимание.
4: Это да, бредятина. Странно. Даже банан, приклеенный скотчем, кажется какой-то детской шалостью.
2: На Формуле 1 они пытались вот устроить. Я помню, сели просто на трассе некоторые экоактивисты, но гонщики решили не останавливаться. И экоактивисты быстро свалили с этой трассы. Да, потому что, ребята, ну вы с ума сошли.
3: А как они дорогу перекрыли? И там где-то.
2: Фермеры, по-моему, да, фермерам они перекрывали дорогу.
3: И там ехала женщина, она везла ребенка в больницу. Она рыдала, умоляла их. Я бы вышел, леща дал.
2: Да, это они и ждут.
3: Если ты жива, так а как с ними по-другому поступать?
4: Провокаторы!
3: Вы хотите защитить землю, убивая людей, грубо говоря.
2: Ладно, тема не эта сегодня, это обсудим чуть позже.
3: Это про мясо?
2: Мы будем покупки обсуждать.
4: Покупки?
2: Да, раз парень покупал вот на этом перформансе, то и мы, что вы так и не купили, хоть и очень хотели, будем вспоминать. Аня,
4: вот
2: тебя
4: именно, там... что очень важно, будем вспоминать.
2: А может, напомним себе и купим, сколько у тебя одежды там в этом виш-листе.
4: Ой, надо пополнить.
2: Пополнить, еще надо.
4: Виш-лист.
2: Мы пока вспоминаем, а вы пишите, что вы так и не купили, хоть и очень хотели, в чат мобильного приложения Рекорды и наши соцсети.
1: Вейкаперы. На Рекорд.

0: обсуждаем вместе с вами, что вы так и не купили, хоть и очень хотели. Вспоминаем те самые покупки. Заглядываем в свои корзины на маркетплейсах. Они висят, возможно, до сих пор. Вот, Анна, про покупки в принципе. Когда с мужем встречались, пообещали купить дорогущее кольцо. 20 лет назад оно стоило 160 тысяч. Потом стали жить вместе, деньги стали общими. Ну и как-то резко перехотелось покупать это кольцо. А зачем? А тратить не будем.
1: Ой, Алексей, какой ты молодец. Недавно бросил курить. Спустя несколько дней очень хотел купить пачку сигарет, но нашел в себе силы и так и не купил. Молодец.
2: Попросил кого-то другого, пусть он купит.
0: Аслан, вот всю жизнь хотел и хочу гелик, но зарплаты 50к не получается откладывать.
1: Всегда мечтала о спортбайке. Договорились с другом, что куплю у него мото. Поехал в Якутию, работал 3 месяца, заработал. И к какому счастью он его продал, потому что реально стало жалко денег. Решил лучше сделать капитальный ремонт на кухне, чем купить байк.
0: У Татьяны все попроще, ноутбук и наушники. Ну, хотя, что там за наушники и ноутбук? Я тоже так обозначил, попроще. Может быть, там очень крутые какие-то.
2: Игровой какой-нибудь, знаешь, ну, это все полляма.
1: А у меня вопросы. Наталья нам делится интимными подробностями.
0: Давай!
1: Интимными. Хотела купить эту штуку для взрослых. Очень хотела. Были 90, он стоил нереально дорого. Еще женщина, которая продавала его в магазине, очень нахваливала.
2: Именно конкретно его.
0: Мы про одну штуку поняли, да?
1: Да.
3: Я пользовалась прекрасно. Берите.
0: Возьми мой, мне уже не надо. Я новую модель жду.
2: Со скидкой.
0: Dark Devil. Септик вот он хотел купить. Но не купил.
1: Я хотела купить чипсы, но они ушли из России. Пришлось заказывать их на синем приложении.
0: А ксеха вот билет на цех, говорит. Ну, так войди да купи, еще время есть. Ну, сайт мобильного приложения, сайт Радио Рекорд, точнее.
1: Мойка высокого давления. Хочу лет 20, может, больше купить. Может, когда-нибудь и куплю.
0: Мари BMW M4, либо M5. Но когда-то я куплю ее. И мод, Yamaha R6.
1: Кстати, по поводу мойки высокого давления. Я видела недавно, почему-то мне попалось в рекомендациях. Очень недорого, непонятно. Мне не надо. Но они вроде как подешевели. А еще клевую приколюху подружки видела. Насадка на шашлычницу, которая крутит шампура.
0: Ты серьезно?
1: Это серьезно прикол. Тебе не надо стоять и крутить их. Это реально насадка на мангал, которая сама автоматически. Нужен пауэрбанк, либо розетка рядом. И...
2: По сути, вертель получается.
1: Да!
0: Можно взять старую дрель, точно так же. Правда, один шампурик.
2: Нет, там надо нажимать. Там надо нажимать самому.
0: Фиксировать можно изолентой.
1: Здесь, короче, отстроено. Вообще, просто гениальное изобретение, я считаю.
0: Я понял. Пришлите нам на тест, мы проверим как раз. Пишите, что вы так и не купили, хоть и очень хотели в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Рекорд. Реклама. Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз? Да нет, речь вообще о блинах, да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернету в подарок дают.
7: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775. Условия акции отключить по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.

0: с магией желаний нашего максимального, вот этого масштабного, всех слушателей рекорда. Чего смотрите есть... на меня, как на безумца?
1: Просто есть ощущение, что наша тема, что вы очень хотели и не купили, может быть, и как будто бы передумали. Были сообщения, когда у людей просто поменялись желания, они не купили и рады, что не купили. Вот в чем дело.
0: У меня в ТГ пока все хотят то, что они не купили.
1: А, то есть про хотелки. Ну, тогда я кабриолет хочу.
0: Пиши.
1: Нет, ты же сказал магия. Все, хочу кабриолет опять.
2: Так там же еще работает визуализация. Ты должен видеть предмет, который ты хочешь.
1: Я вижу его. Вот глаза закрываю, вижу.
2: Найди картинку, скинь ее, чтобы мы тоже видели.
1: Я уже Никите показывала. Мы даже знаем модель, знаем цвет, знаем все.
2: Сейчас, Никит, не говори, какая, что там, что за модель. Не подсказывай.
1: Ну вот мы же, ну помним.
0: Укусит как кто?
1: Комарик.
0: Ну вот,
1: Никита все помнит.
2: Шевроле комарик.
0: Шевроле комарик.
1: Такой маленький такой.
2: Нормально.
0: Павел пишет, в начале февраля 22-го однушку за 1,8 не смог купить из-за документальных затыков. Ладно, подумал я, через месяц куплю, написал Павел. Поддерживаем его обязательно. Хотел купить двух девчонок, но жена не разрешила. Антон Александр. Стандарт. Стандартные комментарии.
1: Ну да, сложно.
2: Причем отказалась просто скидываться. Говорит, я денег не дам.
0: Сам как-то давай.
2: Да.
1: Давно хочу купить игровой ноут, последнюю модель Asus ROG. Но, как появляются деньги, я почему-то трачу на что-нибудь другое. В нулевых мечтал о лупатом мерине, в итоге купил Toyota. Сейчас в корзине висит ТВ 55 дюймов на кухню. И вот поставьте, значит... чугунный скороход.
0: Что,
1: заговор что сегодня, да, что происходит?
0: Все хотят чугунный скороход.
2: Я понял. Вчера вечером представители группы коллектива «Чугунный скороход» разослались и говорят, ребята, пожалуйста, попросите поставить нас на место.
0: Мы уже вас ставили, все, все хорошо. В 13-м году не купил билет на совершеннолетие рекорда. Мне даже хотела сделать подарок подруге из Германии, но мне не давали отгулы на работе, а больничный не замутил, написал Евгений. До сих пор грустит. Любое наше мероприятие.
1: Ты можешь сам себя простить. Вот, например, как бы не знаю, на белую купить, на колбасный цех билет и приехать. Там тоже будет тот же самый рекорд. И неважно, юбилей у нас или совершеннолетие, или какая разница.
0: Ай, вкусно, повесточку отработала. Что вы так и не купили, хоть и очень хотели, напишите в чат мобильного приложения рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифра сообщила, что прорабатывает силовыми ведомствами создание белого списка сайтов, которые останутся доступными при возможных ограничениях мобильного интернета в Москве. При этом ведомстве уточнили, что введенные ранее временные блокировки уже сняты, а в случае новых ограничений операторы пообещали заранее уведомлять пользователей. Число самозанятых в России за прошлый год резко выросло и превысило 15 миллионов человек. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба. Рост составил около четверти по сравнению с предыдущим годом. Ранее Михаил Мишустин сообщал, что с этого года самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные при добровольном страховании. Мясо в России в начале мая подорожало на несколько процентов по сравнению с прошлым годом. Такие оценки приводит Национальное рейтинговое агентство. По подсчетам экспертов, шашлык на компанию из 4 человек обойдется примерно от 1300 до 2500 рублей. При этом за последние годы сильнее всего выросли цены на баранину, заметно подорожали также курица и свинина. Больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование партнера агрегатора ВОО. Сравни .ру и онлайн САП. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает.
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 120-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Филионрус».
16: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять...

0: полетай в Перек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перековская, дом 28, строение 4.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: свои каперы на рекорде. Дикий пик.
1: Прямо сейчас прозвучит для Ильи. Илья, привет.
2: Доброе утро.
3: Илья, привет. Из какого ты города?
2: Я из Питера.
3: Из Питера.
1: Илья, мы здесь покупки обсуждаем, которые когда-то хотели купить, но почему-то тебе не позволили. Есть у тебя такая? Ну, понятно. Есть? Нет? Ее нельзя называть?
2: Каждый парень наверняка всегда себе мечтал о Гелендвагене.
1: О, хороший. И мечтает.
4: Я не мечтал.
3: Я даже не знаю ни одного.
1: В смысле, вы сидите с таким?
3: Это ты?
1: Это я.
3: Ты всегда мечтал о Мерси, он у тебя есть? Что ты
4: придумал? Гелендваген, это другое.
1: Это Мерседес, но другой левелап. Ну, ты очень плохо меня знаешь. Давай в Дикий Пик лучше. Игра сейчас для тебя, Илья, предстоит. Дикий Пик, они тебе озвучат какой-то рекорд, и в этом рекорде будет что-то запиканное. Тебе нужно будет отгадать, что же будет запикано. Правила понятны?
2: Да, понятно.
1: Все, Аня, готова? Давай.
3: За 10 минут 28 женщин из Великобритании умудрились поместиться в... Что смешного я сказала?
4: В панику.
3: Я не понимаю.
1: В депрессию.
3: В депрессию не помещаются, в нее впадают.
1: Кто вас знает? Так, куда, Илья, ты думаешь?
3: 28 женщин.
1: 28 женщин.
4: Салон красоты.
2: Куда женщины еще могут? Да, в солярий.
3: Смешно. За 10 минут.
4: Нам нужна подсказка.
3: Я вам не буду подсказывать.
4: В бассейн?
3: Нет. Ну, 28 женщин. Ну, в бассейн же больше
1: женщин. Они миниатюрные.
3: Ну, смотрите, как бы по размерам солярий, как будто бы туда. Но если солярий положить как бы горизонтально, на что он будет похож?
4: Горизонтальный солярий. Я просто немножечко... Ну, это же он.
3: А если колесики солярию приделать, то что получится?
1: Илья, давай твой.
3: Илья? Или ты?
1: Мы вышли из
2: бассейна. Или ты? Колесиках.
3: Солярий на колесиках, это что?
4: Солярий на колесиках. А, я знаю.
2: Тогда Гелендваген.
3: Почти?
4: Это автобус в Хабаровск-Комсомольск. Там жарище адское.
3: Да ладно, я прикалываюсь. Но это все намного проще. Ну, солярий, Гелендваген, что это?
4: Солярий, Гелендваген?
3: Да, уберите вы солярий, прикалываюсь я. 28
2: это
3: женщин.
2: Машина?
3: Ну, конечно, машина. Только какая?
1: Volkswagen Жук.
3: Близко. Давай еще. Там разгоняем конкретно.
1: Мини-купер.
3: Молодец!
1: Серьезно?
3: Да, дай поцелую! Мини-купер они залезли.
4: Это же Англия.
1: Они клоуны, маленькие клоуны. Круто, Илья, мы тебя поздравляем. Приз свой, его забираешь. Передавай привет, кому хочешь.
2: Ух, ну что, всем, во-первых, хочу пожелать хорошего утра, чтобы у всех сегодня прошел день хорошо. И вообще, и вам большое спасибо, и вам тоже хорошего дня.
1: И тебе хорошего дня. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы Вейкаперы.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7 микрорайон. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
2: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
5: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
6: Условия акции уточняйте телефоном. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Рекорд Dance Radio. Рекорд в Тихвине на 100 FM.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, что вы так и не купили, хоть и очень хотели это приобрести.
2: Угу. Очень много сообщений. Вертолет на пульте управления Эд-37 годиков.
1: Надо брать, это хорошая покупка.
3: Да, ну не прикольно.
1: Мне понравилось.
2: Очень долго круто. Хотел купить пятую плойку, теперь, наверное, уже нет смысла, надо ждать шестую.
1: Угу. Никита, доброе утречко всем, говорит. Хотел купить запасную печень, так и не купил. Так просто побереги свою.
2: Понравившиеся часики была, значит, какая-то сумасшедшая скидка в желтом приложении. Можно было за 30 косарей купить. Сейчас снова 60. Надо было брать. Вот, надо было. Теперь жди опять скидочку.
1: Арлена просто открыла этот ящик Пандоры и мое личное воспоминание. Я с детства очень хотел лазерную указку. 100-500 тысяч насадок запасных. Китай, пластик, желтая пенка. Ранее у родителей было невозможно, а теперь не те ощущения уже, если ее купишь. Помните эту указку?
3: Да, конечно.
1: Там ангелочек был и сердечко. Вещки разные. И, ой, какая классная вещь была.
2: Хочу набор для вязания ковра и пистолет для вязания. Жмочусь. Жалко 5 штук. Сейчас выпрашиваю у мужа. Нормальная схема.
1: Николай, двухстоечный подъемник в гараж. Масштаб.
2: Хотел купить костюм Человека-паука. Все никак не могу решиться. Надо повод.
3: Андрей, да не нужен повод, бери.
1: Андрей, Кош-73, не так давно был тур по России группы Лимбискит. Вот были они в соседних городах. А билет так и не купил. Жалею до сих пор.
2: Чтобы купить костюм Человека-паука, надо замутить свой день рождения, как бы костюмированный просто дресс-код сделать, и все, и сразу же понятно будет, зачем ты покупаешь себе костюм Человека-паука.
3: Да, зачем выдумывать?
2: Ну, чтобы куда ты будешь в нем ходить? Скажи мне, пожалуйста.
3: Смотри, чтобы купить костюм Человека-паука и любого другого героя, нужны деньги на этот костюм, и все.
2: Тоже верно.
1: Холи Грейл, аэрогриль, потому что не нашла для него места, на которое встанет, наверное, чтобы покрыться пылью.
2: Рассказываю схему. Значит, помните, да, мою историю, что мне очень долго нужно было как бы пробить тему с аэрогрилем.
1: Вся страна ее помнит.
2: Я просила года 2, 3, 4. Я не помню. Неважно. В общем, все началось с места. Я в какой-то выходной реально убрала и очистила место. Я замерила размеры этого аэрогриля, очистила пространство и потом сделала презентацию этого пространства. Говорю, смотрите, вот здесь вот вообще идеально. Мне сказали единственное условие, чтобы было такой же фирмы, как и другая техника на кухне. И я подумала, наверное, это подстава, наверное, нет у этой фирмы. Но нет! Минута поиска и есть этой фирмы. Теперь у меня аэрогриль этой фирмы на очищенном пространстве.
3: Вы представляете, что это последует совету, так же найдет место, все такое, расчистит, приходит муж, говорит, а где моя плойка? Где PlayStation?
1: Честно, оно того стоило, аэрогриль? Да. То есть это покупка нужная.
2: Да.
1: Все, Аня советует. Что вы так и не купили, хоть и очень хотели, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, всем здравствуйте, 9.01 в Петербурге по московскому времени, Вейкаперы на Рекорде, 2 часа будем еще с тобой, обещаем.
3: Привет, друзья, у нас 6 мая, среда, серединка рабочей недели, в этом часе ждем ваши вопросы в рубрику «Полезная среда» про фитнес, про ЗОЖ, про питание.
4: Всем прекрасного начала дня, ну и здоровой этой недели.
2: Женщины с СДВГ чаще изменяют своим партнерам. Хо, этот синдром сильно затрудняет сопротивление искушениям. Показало исследование. Среди причин, внимательно, СДВГшницы, импульсивность, оказывается, у СДВГшников бывает непреодолимое желание совершать необдуманные поступки. Поиск дофамина при СДВГ мозг постоянно испытывает недостаток этого дофамина. Отсутствие внутреннего тормоза. Если партнера нет рядом, то для женщины СДВГ он просто уходит в тень, как оказалось. У мужчин такой закономерности нет, что важно, как бы нас не обвиняли. Они остаются верными своим партнерам даже при СДВГ, отмечают исследователи.
4: Олег, у меня СДВГ. Парни, уходите, я сейчас все договорюсь.
3: Ты отказала мне 2 раза, у меня СДВГ.
2: Вот такая вот.
3: А вы
2: думали, когда мы к частушкам перейдем?
4: Хитяо.
2: Может быть. СДВГ, откуда появилась вообще эта штука? Она вирусится активно сейчас в сети, вот этот синдром дефицита
4: внимания.
3: Прикол в том, что мне даже стали навешивать, что у меня СДВГ. Я уже в какой-то момент, мне кажется, готова даже поверить в это.
2: А аргументы были в какие?
3: В ты сторону? Реально долго... Ну, на самом деле, есть какой-то тест. Я его, по-моему, даже проходила. Ну, склонность есть, но я себе диагноз такой не смогла поставить. Там смысл такой, что ты постоянно отвлекаешься. Ты не можешь сфокусироваться. Дети с СДВГ, вот, они на самом деле плохо делают уроки. Нужно обязательно контроль... Я, возможно, ошибаюсь, мамочки. Не надо на меня сейчас кричать. В общем, мне пыталась объяснить подружка,
2: кричите.
3: Что маме, например, нужно контролировать. Контролировать... чтобы человек не отвлекался и делал, например, домашку.
4: И дефицит внимания, значит, получается...
3: Не внимание.
4: Синдром дефицита внимания.
2: Да. Она уже отвлеклась, все. Уже неинтересно.
4: Представляешь, говорят, девушка, у вас что, СДВГ? Она говорит, с чего вы взяли? Говорит, выйдите из нашей квартиры, что вы здесь делаете? Что вы с нами тусуетесь?
3: Я просто не могу понять. У меня, например, могу делать 2, 3, 4 дела одновременно.
2: И ты доделываешь их? Вот что важно.
3: Да.
2: Все, нормально.
3: Я ответственный человек. То это, ну, гиперактивность.
2: Хорошо их доделываешь?
3: Ну да, но это я бы сказала, что это плохо.
4: Стоп, это же не связано. Ты можешь делать, ну, способность сделать несколько дел, это прекрасно, но это же дефицит внимания.
3: Так, подожди, еще раз. Синдром дефицита внимания, гиперактивности. Стойкое нейроповеденческое расстройство развития, начинающееся в детстве, характеризующее нарушением концентрации внимания, импульсивности, гиперактивности. Причиной является особенности работы мозга. В частности, дефицит нейромедиаторов. Дофамина, норадреналина. И задержка созревания лобных долей.
2: Нормально. Нас устраивает этот трек. Все завтра на Рекорде.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Первый прям на подумать у тебя, да? Давай.
2: Почему? На подумать. А как? Ты не будешь пробивать, как обычно? Про что?
1: А, смотри, мне кажется, что сегодня про белого рыцаря.
2: Нет, у нас же полезная среда. Сегодня международный день против диеты. Поэтому если вот вы устали немножечко на диете, мне кажется, сегодня можно сделать читмил, как бы объявить бойкот диете, а завтра опять. Про диеты я стала смотреть интересные факты. Вы знали, что мы думаем о еде более 100 раз в день?
1: Я больше.
2: Больше?
1: Конечно.
2: Ну да, ты же ешь сутки через трое.
1: Сейчас сижу, думаю, опять.
2: Так, после 18 можно есть, если вы не превышаете свою суточную норму калорий. То есть, если вы целый день не ели, то после 18 можно
3: лет?
2: Поесть. Лет.
3: После 18 лет можно есть?
2: Да, после 18.
3: Спасибо.
2: Так, интересный факт, что мед – это единственный продукт, который никогда не портится.
3: Но мед! Но медядина!
2: Находили археологи мед в древнеегипетских гробницах, и он был все еще пригоден в пищу спустя тысячи лет.
1: А еще спирт.
2: Что спирт?
1: Не портится.
2: Я про еду факты, а не
3: про спирт. То есть, получается, медовуха – вечный продукт.
1: Вечный двигатель найден только что.
3: Ура!
2: Да, вы знали, что морковь изначально была фиолетовой, а не оранжевой?
3: О-о-о! Да. Она была еще меньше.
1: С луком росла тем, что ли?
3: Нет,
2: а, кстати, нее... почему она была фиолетовая, не помнишь?
3: Ну, такой вот цвет. Это оранжевый цвет появился за счет селекции. Ее скрещивали разные сорта.
2: Селекция!
3: И получилось...
2: Фиолетовую морковь!
3: Да, именно так их сводили. Привет, морковка. Это вот баклажанчик, замутите вместе. Она была очень маленькая и была фиолетового цвета. То есть она была такая, бэ, ни о чем.
2: Интересный факт, что первой едой в космосе было яблочное пюре из тюбика.
1: Детское питание, да?
2: А клюква подпрыгивает, если ее бросить на твердую поверхность.
3: Да.
2: Срочно,
3: ну,
2: у кого клюква, проверяем.
3: Да ну, клянись.
1: Потому что...
3: Реально.
1: Не знал, что клюква подпрыгивает.
2: Я сама не знала, захотелось проверить. Я сначала проверю, потом тебе отвечу.
1: Есть клюква?
2: Клюква есть.
3: Сейчас пойдем купим.
1: Пойдемте найдем.
2: Клюку гони.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
4: Рекорд. Реклама.
0: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
5: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
6: Хм, это что такое?
5: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
6: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
5: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
4: Рекорд Dance Radio. Рекорд Тихвин 100 FM.

0: Рекорд. Вейкаперы. Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту можно прислать уже в чат мобильного приложения Рекорда. Он через 10 минут будет на них отвечать. А мы пока обсуждаем, что вы хотели купить, но почему-то так и не купили.
1: Угу. Тутку, но боюсь...
0: Тутку?
1: Тутку.
2: Да-да, тутку. На ней можно поиграть.
3: И тамку, да.
0: Хорошо.
2: Это там, где надо пальцами отверстие.
1: Тутка-тутка.
0: Мы поняли. Мечтал о тамагочи. Нигай пишет. Родители, когда была маленькая, не разрешили. А я до сих пор хочу. Но понимаю, уже не те ощущения будут. Они же продаются, кстати, тамагочи. Сейчас не особо популярны.
2: Надо взять, попробовать. Это, ну, конечно. Никогда же не узнаю.
0: Как ты боишься ощущений, не взяв тамагочи? Нигай, верни тамагочи.
2: Или что, косарик жалко?
1: Ну. Димас, 18 лет, мечтает о сабвуфере.
0: Это хорошая покупка.
1: Да, надо брать.
2: Подожди, я правильно понимаю, к сабвуферу нужна же и остальная аппаратура?
0: А сабвуфер надо сначала взять. Любой мудрец берет сначала сабвуфер.
1: Сначала градообразующая покупка, а потом все остальное подтягивается.
0: Если есть сабвуфер, ты найдешь другой автоматически.
2: Так, все, спокойно. Я не спорю, я в этом не
1: спорю. Хотел купить Hyundai Santa Fe, не купил. Банк не дал кредит. В результате купил новенький Lexus. Ты что не делается все к лучшему?
0: Прекрасно. Жека, игровой автомат, пинбол, механика, который мечта, говорит.
2: О, они очень красивые.
0: Да, есть прям легендарные
2: автоматы. Сейчас в этажах, ну, у нас в Петербурге, стоит несколько очень красивых.
0: На каком этаже?
2: Ну, по-моему, на третьем, что ли.
0: Ага.
2: Ну, там есть игровая зона. Если вы будете в Петербурге, обязательно зайдите, посмотрите. Очень красиво выглядит, можно поиграть.
0: Ну.
1: Очень хочу Форс, уже лет 5, но всегда жаба душит.
0: Светлана, когда родилась дочь, очень хотела купить ей беговел.
1: А что? У тебя какие украли из спортзала?
0: Вспомнил.
2: Не-не, у меня украли Мизуна спортивный.
0: А вы про СДВГ, вот оно. А у тебя какие, подожди.

0: своего ребенка, как бы, чтобы он по асфальту без педалей на этом велике проехался. Да просто... Все, и это будет беговел.
1: Отрываешь педали у велика, и все.
2: Слушайте, а знаете, что самое? Ребенок услышал все это, и такой теперь на маму. У меня мог бы быть беговел. Спасибо.
3: Вообще классно, да, дети прикольно на них передвигаются. Я даже себе хотел одно время.
0: Ты тоже хотел?
3: Беговел.
0: Так можно взять. Возьми взрослый велик и просто проедьте без педалей.
1: И просто скатись с горы. Вот тебе беговел. Отлично.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ГИБДД начнет штрафовать водителей за отсутствие аварийного знака. За его отсутствие в машине предусмотрен штраф 500 рублей, а за невыставленный знак при ДТП до 1000 рублей. При этом он должен быть исправным и светоотражающим, иначе автомобиль могут признать неисправным, при котором движение запрещено. Создание самолета с нуля без опыта и наработок может занять более 20 лет и при этом не гарантирует результата, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, речь идет о разработке всех систем от двигателей до аэродинамики. Сейчас в России работают над несколькими новыми гражданскими лайнерами, однако на начало мая ни один из них еще не прошел сертификацию. Самый доступный смартфон линейки iPhone 17 стал бестселлером в первом квартале этого года. По данным аналитиков, базовая модель заняла первое место по продажам в мире с долей около 6%. При этом весь топ-3 заняли устройства Apple, следом идут iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro. Больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди.

0: тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
10: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
11: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
12: Ленту. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Новые каперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: А у нас каждая среда полезная. Вместе с Дмитрием Гнутовым. Дима, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос от девушки. Вопрос к эксперту следующий. Гиперинсулинизм. Инсулин 60. Тест на толерантность к глюкозе уже 9,5 лет с нарушением. В том году сдавала повторно. Результат через час. Глюкоза в крови 11,8. Через 2 часа 10,9. Были две сложные операции. 3 года принимала гормоны. Вес плюс 20 килограммов. 2 года уже без гормонов, но и вес не уходит. 3 месяца слежу за питанием. Ушло всего 6 килограммов. Спорта нет, но ежедневная ходьба 10-15 тысяч шагов. Много пью. Подскажите, пожалуйста, как можно снизить вес и какие есть щадящие тренировки в домашних условиях? Спасибо.
2: Так, ну смотрите, 6 килограмм за 3 месяца – это неплохой результат. Самое главное, чтобы сохранялась положительная динамика. А так получается, это где-то полкилограмма в неделю. Это вообще здорово. Если прогресс остановится, вот тогда нужно бить тревогу. А насчет щадящих тренировок, например, мы с некоторыми подопечными занимаемся всего один раз в неделю по одному часу, и у них есть прогресс. Вообще, смотря насколько вы замотивированы и сколько готовы инвестировать времени в себя. А вообще, знаете, вот 20-минутные тренировки один или два раза в неделю – это самая легкая точка входа. Хотите дома, хотите в тренажерном зале, без разницы. Ни на что не намекаю, но у меня как раз на канале есть домашние тренировки.
1: А самая легкая точка выхода – это шашлык на майские. Очень легко выходится из этого всего. Ань, ты хотела узнать про диету, кстати, на которой у тебя друзья сидят.
3: Да, вот скажи, пожалуйста, я много слышала хорошего об интервальном голодании. Вот у меня друзья сейчас тестируют схему 4 через 20. То есть 4 часа едят, 20 нет, только вода, там, чай максимум. А какие есть плюсы и минусы?
2: Так, ну смотри, что насчет плюсов, да? То у тебя меньше времени на питание уходит.
3: Меньше влезает в человека за 4 часа.
2: А вообще, конечно, на самом деле это жесткая вещь. Это не всем подходит. Если я не ошибаюсь, при гастрите, например, нельзя. То есть нужно прям обследоваться и понять. И это вообще, на самом деле, РППшечкой попахивает, расстройством пищевого поведения. Потому что, скорее всего, в эти 4 часа человек очень много ест. И потом это все временно. Скорее всего, будет срыв сильный и откат. Поэтому, на самом деле, все диеты сводятся к дефициту калорий. Если человек делает интервальное голодание, то он все равно соблюдает дефицит калорий. Так можно просто есть там 3-4 раза в день и точно так же дефицит соблюдать и худеть без стресса.
3: А это стресс для организма 20 часов в неделю?
2: Ну, конечно, Аня.
1: Угу. Следующий вопрос. Что значит мышцы должны гореть? Когда нужно остановиться вообще?
2: Так, ну смотрите, когда вообще говорят, что мышцы должны гореть, часто это тренеры говорят или там ребята тренированные, то речь идет о работе домышечного отказа. То есть нужно делать подход до тех пор, пока можешь выполнить повторение без нарушения техники, ну и законов биомеханики. Но важная поправка, новичкам пока это недоступно. Нужно сначала освоить правильную технику того или иного упражнения и только потом уже доводить домышечного отказа. Знаете, как сказал Мухаммед Али, я начинаю считать повторения, когда становится невыносимо больно. Вот это как раз про работу до мышечного отказа.
4: Мышечный отказ – это когда ты не пошел в зал.
1: Отлично. Дим, спасибо большое за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующую полезную среду.
2: Также, дорогие слушатели, у себя на канале выложил бесплатные жиросжигающие тренировки. Чтобы найти канал, в любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жреть». Переходите по первой ссылке и забирайте тренировки.
0: Полезная среда. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Сетко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте setkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сетко пицца. Просто вкусно. Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
1: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
0: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Еще совсем немного обсуждаем покупки, которые вы хотели приобрести, но не приобрели. Да, по какой-то причине, и подводим итоги голосования нашего.
2: Что-то уже посмотрела куда-то, да?
3: Ага. А мы купили беговел племяннику, очень доволен. Сейчас решили добить, да, человека?
1: Да. Девушка, а мы купили беговел.
3: А девушка и так ходит, мучается, смотрит на эти беговелы.
1: А дети в телеге, возраст. В телеге атакуют. Так красиво про беговел рассказали. Ай. Самому захотелось.
3: Вот тоже я купил своему ребенку беговел. Ну, молодцы, ну вы прям вообще.
1: Свету поддержали. Свет, ну они такие вот.
4: Короче, давайте все купим по беговелу.
1: Началось, ты-то куда? Ты хотя бы останься без беговела, мы возьмем.
4: Все, я пойду нарисую себе принц, сделаю футболку с великом, который бежит.
1: Придумаешь же название классное, беговел, да?
3: Что не купили? В 22-м году хотели поехать с женой в Тай, но паспорт поздно выдали. Психанули, сделали операцию по коррекции зрения. Вот это замена.
4: Чтобы четче видеть, когда улетают самолеты.
1: Вот это разброс, конечно. А так, еще сообщение. У нас в детстве мечтал купить тамагочи. Взял у друга поиграть. Он мне так достал, что передумал. Теперь думаю, у кого взять на время посудомоечную машину.
4: Что? Посудомоечная машина. Машина. Очень прикольно. Но у меня никуда она не поместится, поэтому ищу очень маленькую, которая залезет под раковину.
1: Продайте старую посудомоечную машину.
3: Не-не-не. В детстве мечтал купить тамагочи. Взял у друга поиграть. Он меня так достал, что передумал. Теперь думаю, кого взять на время. Так, понятно. Дошло. Подожди, вот ты сейчас опять радуешься, понимаешь, весело. А нам уже тут написали, что реально знают людей, у которых СДВГ, это вообще не смешно.
4: Так никто не говорит, что это смешно. Все серьезно, просто относиться к этому нужно, но чуть-чуть проще и стараться с этим жить.
1: Юмор — это дело такое. Кому-то что-то смешно, кому-то нет. Но здесь всем же не угодить правильно.
4: Кому-то как ремнем по попе такие шутки.
1: У тебя вот СДВГ, тебе же смешно.
3: Да
1: тоже.
3: Нет, у меня СДВГ, вы достали меня уже.
4: Да нет.
3: Я делаю параллельно несколько вещей, это не СДВГ.
4: Да нет у нее СДВГ, тебе говорят.
3: Да, просто да. Когда вы говорили про тамагочи, я читала, листала, выгружала. Ну как бы я делала, ну как минимум 5 глаголов,
4: Никита,
3: действий.
4: Не важно, что ты думаешь, важно, как она думает.
1: Давайте подведем итоги голосования. Что вы так и не купили, хоть и очень хотели. На первом месте машина у нас, 42% проголосовали за нее. На втором месте никогда не покупаю последний iPhone, хотя, видимо, очень хочется. И на третьем месте вариант что-то на маркетплейсе. Полна корзина. Вот такие итоги.
3: Почему ты мой в чат полез?
0: Рекорды.

0: стрейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Так и есть, все в сборе. Здрасте, друзья. 10:00 в Петербурге по московскому времени. Хорошего дня.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: О, привет! 6 мая, друзья. Следующая неделька у нас коротенькая. Скоро лето. Вторые майские шашлычки. Красотища. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп. What the fuck, ты популярити.
2: Ну, ты бы с Эминемом могла бы посоревноваться, да, в какой-то момент, я думаю. Вообще, давай перепоешь Слим Шейди, например.
3: А, ты в лане песни, я думал, жить в черном квартале.
2: Да, почему бы нет. К новостям давайте, ребята.
4: Я ам-ням-ням.
2: У меня, говорит, нет СДВГ. Так, российским школьникам запретили танцевать вальс под зарубежные песни. Вот что интересно. В Рязанской области выпускникам не разрешили танцевать под Shape of My Heart. Это Sting.
4: Да это красиво, вы чего?
2: Вот и я этого не понимаю.
4: Ну перепойте по-русски Shape of My Heart.
2: Якобы ссылаются из-за закона о защите русского языка. Подросткам, которые несколько месяцев репетировали с платным хореографом, пришлось заменить композицию на другую, нашу композицию. Ну, это, конечно, круто и хорошо, но, по-моему, музыка, язык универсальный. В данном случае есть же классика определенная, да? И эти песни, по-моему, ничем нам не вредят. И русскому
3: Черный
2: языку тоже.
3: Ребята,
4: подождите, танцевал, да? Ребята, я если вы говорите, что, да, что нельзя, предлагайте, перепойте эту же песню на русском.
2: Аранжировку может просто сделать какую-то.
4: Как переводится Shape of My Heart?
3: Что-то с сердцем.
2: Здесь все английский учили.
4: Так и будем петь.
3: Что-то сердце.
2: И выпускники чего?
3: А нет, разве?
4: Это история о карточком, карточном игре философе, который ищет закономерности в случайностях. Игрок ставит на кон не ради денег или славы, это, кстати, суть песни, а чтобы понять сакральную геометрию удачи, при этом оставаясь эмоционально отстраненным в маске.
2: Они же всегда танцуют под минус.
3: Ты заметил, если бы Аня сдавала экзамен, это было бы идеально. И спрашивают, как переводится Shape of My Heart? Это песня о том...
4: Ответ, а ты не завидуй.
3: Нет, это прекрасно. А перевод-то есть? Как переводится?
4: Ну, подожди, дай
3: shape.
4: Мне...
3: Шейп. Что такое шейп?
4: Шейп, шейп, шейп. Это ж не шейк.
2: Шейп, ябари.
3: Шейп, шейп, шейп, шейп, шейп. Шейп,
2: сеньора.
3: Чтобы не
2: ебаривается.
3: Хорошо, а какая русская песня подойдет для...
4: Очертания моего сердца.
3: Очертания.
2: Красота.
4: Все.
3: Очертание сердца, это когда оно больше к черту идет.
4: Очертание
2: сердца. В общем, мне, если по-серьезки, давайте, это мы посмеялись сейчас, но, по-моему, композиция достаточно неплохая.
4: Ну, правда, прекрасно.
2: Разрешите выпускникам станцевать под красивые песни. Они же не какие-то там, не несут что-то негативное.
4: Либо можно сделать тимбилдинг. Грубо говоря, сказать ученикам, что если хотите под эту песенку, значит, раскладывайте на фортепиано, гитару, там, на все, делайте группу. И по-русски это же исполняете.
3: Мы должны спасти школьников, прислать им свой трек. Эй, Майорка!
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Игра, в которой сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда, и вы не раз выручали их уже. Какой-то вопрос задавали респондентам просто на улице, они отвечали на него и собрали топ популярных ответов на этот вопрос. 6 всего у меня этих ответов, а ребятам нужно отгадать, что же люди там наотвечали. Вопрос следующий. Открывайте чатик, помогайте. Кому нужна непромокаемая одежда? По одному.
2: Угу. Ну, Ань, начинай.
3: Человеку-дождевику. Человек-дождя.
1: Ну, нет такого, конечно же, варианта.
2: Человеку, который... Туристу?
1: Нет такого.
3: Водолазу.
1: Водолазу, это самый популярный ответ. Да, 1-0, Ань повела.
2: Непромокаемая, что это нужно?
1: Одежда.
2: Ух ты.
3: Ребенку.
1: Нет такого.
3: Моряку.
1: Так, нет такого. Она пока стреляет.
3: Дайверу.
1: Да, нет так такого.
2: Дайвер и водолаз, это разве не одно?
1: Спорить потом, сначала ответы.
3: Непромокаемая.
2: Вот, тут написано
3: одежда.
2: Мотоциклисту.
1: Нет, такого тоже люди.
3: Пьяному человечку на корпоративе.
2: О, все, я нашел. Грибнику.
1: Грибнику, есть. Это самый непопулярный ответ, но есть. 1-1.
3: Есть, непромокаемая одежда.
1: Вам серединка осталась. 4 варианта угадать еще.
3: Между грибником и водолазом?
1: Да, вот там где-то ищите, ходите.
3: Рыбаку.
1: Да, есть такое, 2-1.
2: Дворнику.
1: Да, кстати, это был второй не по популярности.
3: Солдату.
1: 2-2. Нет. Все, 2 осталось.
3: Мотоциклисту.
1: Ну, и было, Стас говорил, нет такого.
3: Смотрителю маяка.
1: Ну,
3: торгашу на рынке. Это я подсказки от слушателей читаю.
1: Пока нет.
3: Спасателю.
1: Да, спасателю. Есть такой один вариант.
2: Пожарному.
1: Да, все, ребята, у вас ничья.
3: Ребята впервые спасли прям реально.
2: Так это не мы догадались, это ребята все написали.
3: Вы вообще со Стасом ничего не выбили.
1: В общем, водолазу, рыбаку, пожарному, спасателю, дворнику и грибнику.
3: Сегодня в популярном.
0: Рекорд. Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
4: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз? Да нет, речь вообще о блинах, да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.

0: Прямо сейчас на 6 мая.
1: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, что творится в вашей душе, но понимать ему захочется очень и очень.
2: Тельцы, сегодня вам с вашим любимым человеком стоит придумать интересное место для времяпрепровождения.
0: Близнецы, сегодня вам не следует слишком верить в себя и в свои силы.
1: Началось. Рак, сегодня вы поймете, что в ваших отношениях с вашим любимым человеком исчез некий элемент новизны, и это оказывает негативное влияние на ваши отношения.
2: Львы, в этот день вам предстоит узнать, что вашему человеку неравнодушны еще и другие люди. Возможно, это просто родственники и друзья.
0: Девы, сегодня вам захочется оградить вашего любимого человека от какой-то неприятности, которая на него надвигается. Это окажется не так просто.
1: Весы, сегодня вашему партнеру очень нужен будет кто-то, кто будет страховать все его движения и помогать в принятии ответственных решений.
2: Скорпионы, в этот день постарайтесь быть внимательным к проблемам друзей вашего любимого человека.
0: Стрельцы, не забудьте в этот день про некое важное событие, которое вот-вот случится в жизни вашего любимого человека.
1: Козероги, сегодня вы почувствуете вдохновение и желание сделать что-то особенное, выдающееся и значимое в вашей личной жизни.
2: Водолеи, хотите вы этого или нет, но сегодня вам предстоит убедиться, насколько для вас с вашим милым рай в шалаше.
0: Рыбы, в этот день вы будете старательно искать подтверждение тому факту, что вас разлюбили и вообще относятся к вам куда холоднее, нежели раньше. Постарайтесь все же расслабиться и любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия применит неконвенциональное оружие в случае попытки НАТО захватить Калининград, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По его словам, Москва внимательно следит за действиями Альянса. Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщал, что на учениях НАТО отрабатывается сценарий захвата Калининградской области. В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю бакалавриата. Законопроект предусматривает, что Миноборнауки сможет устанавливать такие правила. Инициатива связана с тем, что часть студентов поступает на программы, не связанные с предыдущим образованием, что, по мнению авторов, снижает качество подготовки. Число мигрантов в России за год снизилось примерно на 700 тысяч. Сейчас в стране проживает около 6 миллионов иностранцев против почти 7 миллионов ранее, сообщили в аппарате Совета Безопасности. В первом квартале въезд также сократился, а при этом основную долю по-прежнему составляют граждане стран СНГ. Одновременно резко выросло число решений об аннулировании ВНЖ. Сейчас такой статус имеет чуть более 500 000 человек. Больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на radiorecord.ru. Ужу, угу, угорать 116-784-739-2130.
2: Санкт-Петербург, 13. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: Ферик или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Dance,

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Самые актуальные на данную минуту и секунду.
2: Да, очень актуальные. Овца, которая ждала двойню.
1: Так. Забудьте про актуальный.
2: В итоге выгляделось, как будто у меня, знаешь, личная драма.
1: Да, кого-то оскорбить решила.
2: Овца, которая ждала двойню, в итоге родила 6 ягнят.
1: Вот это подарок для фермера, да?
2: Но это вообще редкий случай, да. И владелице фермы Clover MP Farm пришлось считать овец.
3: Вот, то есть родила больше, и он такой: Моника, можешь звать своих родителей на ужин? Стейков хватит на всех.
1: Ну, это подарок.
2: Как раз мы, да, обсуждали с тобой сейчас новость, 2 часа про вегетарианские движения, и ты сейчас...
3: Вегетарианцы — это их желание, хотя, я говорю, я уважаю одну такую вещь прикольную. Была какая-то забастовка вегетарианцев, они там все: мне есть мясо, и там парень купил сочный бургер и ел прям при них.
2: Ну, в общем, это очень редкий такой приплод называется у овец, и вообще это редкий случай, поэтому он и уникальный.
3: Так, внимание, было хорошее слово. Но
1: я так и знал.
3: Мой приплод вместо 2 мне принесет.
2: Это хит-парад у нас какой-то отдельный.
1: Среда день дурки, походу. Поехали, у меня есть горячая новость. Важная, кстати, мошенники начали разбрасывать флешки с вирусами на улицах.
2: Флешки?
1: Да, просто флешки валяются. Злоумышленники загружают вредоносное ПО на накопители, а затем раскидывают их возле офисов, лифтов и на парковках, бизнес-центров, вообще везде. Они надеются, что кто-нибудь из сотрудников или вы домой себе ее принесете, откроете флешку на компьютере и впустите мошенников в инфраструктуру всего бизнеса, либо на свой компьютер. Да.
2: Можно вопрос?
1: Давай.
2: Ну, я не знаю ни одного человека, который, во-первых, поднимет левую флешку и начнет ее всовывать куда-то, а во-вторых, мне даже всунуть ее некуда.
1: Же, ноутбука нет.
2: Ну, там даже, понимаешь, в ноутбуке нужен переходник. Это все настолько сложно.
3: И в аэрогриле тоже не вставить.
2: Люди же... Что должно действовать человеком, который увидел на асфальте флешку, такой: о, наверное, там секретная информация, база, продам, что?
1: Подожди, скоро ты за флешками будешь охотиться.
2: Это 100%. Аудиокассеты давайте возродим.
1: На терабайт валяться будет, ты будешь: о, флешечка, надо почистить и можно пользоваться.
3: Представляешь, находишь флешку, такой: ну, у себя дома не буду, пошел на работу.
1: На работе воткнул.
3: Ну и черт с ним, полетело.
1: Это не я.
3: Терабайт.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
2: Это что такое?
1: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
3: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
3: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: оперы.
1: Ну и по недавно сложившейся традиции в конце шоу мы всегда отвечаем на вопросы, которые вы нам задаете. Просто, знаете, пишите любое, а мы ответим в конце.
2: Так, вот первый вопрос. Почему, когда играет классный трек, а диджей его переключает и не дает дослушать?
1: Давайте скажу правду. Это значит, диджей пропустил рекламный карман, в который должна выйти реклама, поэтому он и нажимает.
2: А если вам... Нет, подожди, но у нас, в принципе, длительность всех треков примерно одинаковая. Тоже такой секрет.
1: Нет, не одинаковая. Есть куплет-припев до дропа, грубо говоря, первый свой сводят на первом дропе. А есть, который полностью играет, двухминутный. Это разные вещи.
2: Но меньше двух минут реже.
3: А есть еще, которые поем мы.
2: А есть треки длинные, и вам кажется, что они прерываются. Но они на самом деле не прерываются, просто делаются под стандарт.
1: У рекорда вообще своя обработка треков. У нас каждый, каждый рекорд-микс. Рекорд-микс, рекорд-ремикс, поэтому это все уникальные продукты. Так, поехали
2: Почему
1: дальше.
2: Почему на рабочий стол в компьютере устанавливают обои, а не скатерть?
1: Стас.
3: Ну, потому что это первым делом стол, там вообще должна быть рабочая салфетка.
2: А мне кажется, что если бы рабочий комп, он же у нас как? Он стоит. Вот если бы он лежал, тогда бы да, тогда скатерть, тогда стол. А рабочий стол стоит, значит, это стена и обои.
1: Сколько по времени варить пельмени? Всплыли 5-7 минут, не более того.
2: Всплыли 10-15.
1: Да это много слишком. Нормально. Переваришь, невкусно будет. 5-7 варить.
3: Всплыли, нормально. Перепрячьте тело. Здесь его найдут.
1: Чем займетесь после эфира сегодня?
2: О, началось.
3: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Мы же недавно обсуждали это.
1: Каждый вопрос так можно изучить.
2: Ну давайте теперь вы отвечаете, у меня все понятно.
1: Честно, я скажу, я на иголках сегодня весь день. Я честно скажу, сегодня «Авангард» играет. Счет серии с Ярославлем «Локомотивом» 3-3. Сегодня решающая игра как для Ярославля, так и для омского «Авангарда». А мячи все собираемся из всех городов. Топим за «Авангард» сегодня. Это важно.
2: А ты до матча нервничаешь? Ты как-то им помогаешь своим нервиком?
1: Если бы ты нашла любимую команду, ты бы понимала, как я переживаю.
2: Ну я буду переживать в момент матча. Сейчас-то чего?
1: Как
2: еще за месяц, значит, не переживай.
1: Мы думаем, вот, с Данькой, наш СММщик, админ, как сегодня сложится игра, какие схемы применить, что будет сегодня.
2: В Омске какую-то приманку кинули, сказали, езжайте все на рекорд.
3: Ты бы видела, когда Радулов получил травму, Никита ходил с перебинтованным коленом. Радулов, правильно?
1: Радулов — это Ярославль.
3: Вот. Вот, Никита ходил с перебинтованным коленом и показывал, смотри, даже я могу
2: подтяни
3: ходить.
2: Подтяни друга по теории.
3: Не-не-не, мне не надо, я туда не хочу.
2: Возьми его на матч сегодня поболеть.
3: Я не могу, у меня тренировка.
1: В Ярославль, да.
2: Какие у тебя?
3: У меня тренировка сегодня.
1: По хоккею, возможно. Стас уже в хоккее.
3: Если по хоккею, то тогда это в гай, потому что я на бокс.
2: О, погода в Ульяновске, какая сегодня?
1: У тебя есть 10 секунд, чтобы найти погоду в Ульяновске. Ну что, друзья, пока, говорим всем пока. Хорошего вам дня, друзья. Середина. У нас сегодня рабочая неделя. Завтра услышимся с вами. Были с вами вейкаперы Никит, Стас и Аня.
2: Прекрасного дня в Ульяновске. 24 градуса. Встречаемся завтра в 7 утра.
3: Всем хорошей среды. Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час, это Рекорд. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. И до легендарного рейва от Радио Рекорд «Колбасный цех» остается буквально несколько недель. Встречаемся с вами уже этой весной в Петербурге на нашем «Колбасном цехе». С новым шоу «Матрикс» вас ждет новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и наши зажигательные Рекорд Чикс. 29 и 30 мая в Санкт-Петербурге «Temple of Dear» на классной площадке. Все подробности на радиорекорд.ру. 18+. Ребят, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд, с кем пойдете и есть ли у вас уже билет. Если нет, то заглядывайте на наш сайт. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Sound of Legends San Francisco Record Remake. Появится Фишер с работой Favor. Послушаем трек от Dub Dogs How Does It Feel Record Mix. Послушаем трек от All Things Braid Gravity. Открывает этот час главный танцевальный трэп Mafia House с работой Mafia Style в Record Mix. И все это Рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: Садко Пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте sadkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Садко Пицца – просто вкусно!
2: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
2: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

0: Рекорд. Новости.
1: США начнут оказывать помощь иностранным судам, которые заблокированы в Ормузском проливе и стремятся его покинуть, заявил Трамп. Операция получила название «Проект Свобода». В Тегеране на этом фоне предупредили, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение перемирия. Сбербанк предупредил о возможных кратковременных перебоях с мобильным интернетом и СМС в ряде регионов в ближайшие дни. О том, что в Москве 5, 7 и 9 мая планируется отключение мобильного интернета в целях безопасности, еще в конце апреля сообщал «Коммерсант». Накануне о временных ограничениях в работе мобильного интернета предупредила «Большая четверка» мобильных операторов. В Госдуме предложили бесплатно менять ЖД-билеты при опоздании из-за задержки авиарейса. По мнению депутатов, при наличии подтвержденного единого маршрута пассажир должен иметь право бесплатно переоформить билет на следующий поезд либо получить полный возврат стоимости, если мест на ближайшие рейсы нет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Рекорд. Рекорд. Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен.
1: Ты хотел сказать русский, грек и француз?
0: Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, греча с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Record.
1: Dance Radio. Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, сколько чашек кофе в день вы выпиваете? Выяснилось, кофе официально полезен и для кишечника, и для ментального здоровья. Врачи выяснили, что эспрессо улучшает настроение, снижает тревожность, повышает концентрацию и дает бодрость. У любителей кофе также нашли больше полезных бактерий в кишечнике, которые связаны с хорошим настроением и правильным обменом веществ. Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», сколько же чашек получается у вас? Ну, а если не кофе, то что выпиваете вы? Может быть, у вас есть какой-то свой любимый напиток. Вот у меня шиповник, например. А что у вас? Давайте расскажу пока о музыке в этом часе. Послушаем работу Дженнифер Лопес «Save Me Tonight». Save me tonight. Услышим трек от Kungs «Galaxy». Слушаем работу от Нари, Follow You, Move Your Body, Record Make.

0: интернете и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: События 2026 года. Цирк Премьер представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно! Автоматы с играми, какие хочешь! Мега крутой лабиринт! Хоть каждый день веселись! А можно и праздник устроить с аниматорами!
3: Обязательно сходим, только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
4: Я говорю интернет, вы говорите...
5: Ситилинк!
4: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
5: Подключили!
4: Вы подключили и получили...
5: 3 месяца в подарок!
6: А что это тут происходит?
4: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
6: Ого! А как подключить?
5: Легко!
0: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Ситилинк!
7: Рекорд. Dance Radio. Рекорд. Тихвин. 100 FM.

0: Рекорд. Новости.
1: 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы, сообщает Минобороны России. Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам, сообщила Минцифры. В ведомстве добавили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заранее предупредят абонентов. Правительство внесло изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта следующего года срок сдачи практического экзамена по вождению после сдачи теории будет сокращен до 60 дней. Использование гаджетов на экзамене станет основанием для отмены его результатов. Пересдать экзамен можно будет только через год. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил.

0: Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации лимитной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям. Поэтому на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.

0: Рекорд. Реклама.
1: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
2: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7-й микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
7: Условия на сердце по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
8: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
9: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
8: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

Radio. Record. Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, уже этой осенью «Радио Рекорд» представит новую главу фестиваля «Белое». Отправимся с вами в мистические владения холодной повелительницы царства льда. Встречаемся на фестивале «Белое». «Снежная королева» называется он так. Абсолютно все в белом, естественно. Лучшие диджеи, лучшие гости вас ждут. Это все 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Ну а все подробности ищите прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Disco Culture in Scotty, Show Me Love. Также появится Глеб Филипченко с треком «Малёрка». Послушаем работу от Afrojack, Lucas and Steve Control.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Пауль Хабер. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца. Просто вкусно.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна.
1: Пам-пара-пам.
0: Рекорд Dance Radio. Рекорд Тихвин 100 FM.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть «Виброцил». Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
2: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен.
3: Ты хотел сказать русский, грек и француз?
2: Да нет, речь вообще о блинах, да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.
4: Я говорю интернет, вы говорите...
5: Ситилинк!
4: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
5: Подключили!
4: Вы подключили и получили...
5: 3 месяца в подарок!
6: А что это тут происходит?
4: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
6: Ого! А как подключить?
5: Легко!
7: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775.
8: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Ситилинк!
1: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. О самом-самом приятном, то есть о наших шоу, сейчас будем говорить, причем подробно. Главный ретро-мегадан страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд вернется к нам, вернется в столицу с новой постановкой под названием «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, все знают, кто это. Я нет, от меня держат в секрете, почему? Тоже вопрос. Танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, ну и, конечно же, мегамикс от диджея Цветкова. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х — это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Джон Саммит в этом часе и свежая работа Shade of Blue. Еще диджей Смэш и Бэмби. Также Charles the Winter's Culture, Take Me. И роскошница Биби Рекс и Фэтлесс, New Religion. Мафия Стелла, трэп-мафия хаус прямо сейчас. И все, это Рекорд, Dance Radio.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
4: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
5: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
4: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
1: Шоу-гоу-гоу. ПГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
2: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: Перек или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекрёсток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Рекорд. Реклама.
1: События 2026 года. Цирк Премьер представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
0: Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
2: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине на 100 FM.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Давайте обсудим сон. Вы же все любите поспать, высыпаетесь наверняка, хотя бы некоторые из вас. Ученые объяснили способность некоторых людей высыпаться всего лишь за 4 часа. Оказывается, все дело в генетике. Чтобы вы понимали, друзья мои, лично я, по-моему, в принципе не способна высыпаться. Такая у меня особенность. Но около 3% людей могут спать мало, без вреда для здоровья, из-за того, что у них в организме есть некий феномен, то есть минимум 7 генов, которые за это самое высыпание краткосрочно и отвечают. Не все мы такие, нас таких меньшинство. Заглядывайте прямо сейчас в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, а что вам сегодня снилось? Я знаю, что не все помнят свои сны. Если помните, пишите. Пообщаемся. Sound of Legend в этом часе и свежая работа Сан-Франциско. Еще Мари Краймбрери, давай не ждать.

и Робин Шульц, «Эмберс». Непременно Оффенбах прямо сейчас, «Miles Away». И все это «Рекорд Дэнс Радио». Дэнс.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд.
2: Рекома. События 2026 года. Цирк Премьер представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7-981-939-0868. Торопись за билетами.
3: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен.
4: Ты хотел сказать русский, грек и француз?
3: Да нет, речь вообще о блинах, да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.
5: Рекорд. Dance Radio. Рекорд. Тихвин. 100 FM.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия считает, что Украине потребуется еще как минимум 10-15 лет, чтобы выполнить требования для вступления в Евросоюз, пишет издание F-Times. При этом внутри объединения до сих пор нет единой позиции относительно сроков и условий потенциального вступления Украины в Евросоюз. В Госдуме предложили увеличить штраф для авиакомпаний за овербукинг и предусмотреть автоматическую выплату компенсации пассажирам. Депутаты отметили, что сейчас пассажир вправе требовать возврата денег, однако на практике это требует от гражданина претензионной работы. Проект о возможности ограничения выбора профиля магистратуры внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов во главе с главой Комитета по науке и высшему образованию. Отмечается, что зачастую выпускники продолжают обучение по программе магистратуры, не связанной с профилем программы бакалавриата, и за 2 года не получают необходимых знаний. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября – Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Рекорд. Реклама.
1: Еще немного. Полежу.
0: Да, с ней не так просто расстаться. Мебельный салон «Домосед». Корпусная и мягкая мебель из России, Белоруссии и Малайзии. Кухни и шкафы-купе на заказ. Доставка и сборка. Готовые решения для интерьера. Мебельный салон «Домосед». Магазин со всеми удобствами. Город Тихвин, Школьная 1, 7 микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
2: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
0: Магазин «Бум». Мы работаем для вас. Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Тихвине. 488-66.

Рекорд. Dance Radio. Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, хочу вам прямо сейчас напомнить о том, что у нас огромное количество наших интернет-каналов, интернет-станций, как вам больше удобно называть. Russian Mix, хиты всех времен, супер-дискотека 90-х, колбасный цех, Deep, Chill Out, рекорд нулевых, Big Hits. Мне кажется, что вот именно сейчас, в этот период, в этот сезон, очень популярна наша интернет-станция на шашлыки. А далее, мне кажется, идет GOP-FM. Вообще, что вы об этом думаете? Пишите вам в мобильном приложении Радио Рекорд и вообще слушайте. Слушайте все наши интернет-станции, просто там любые жанры, любое настроение, все для себя найдете непременно. И, конечно, скачивайте наше мобильное приложение. В этом часе у нас свежая работа от Dub Dogs. How does it feel? Еще услышим Зиверт, Газ.

Рэй, Дэвид Гетта и Хай, потом тоже впереди. Where is my husband? Прямо сейчас Yearbox и Graceland, и все это рекорд Dance Radio.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В России набирает популярность сонный туризм.
2: Есть же еще как бы люди, у которых мало денег, тоже хотят спать. Такие люди в обычном туризме организуют походный туризм. А эти будут бесплатно вываливаться со складушками куда-нибудь в парке, знаете, или в подъезды какие-нибудь, знаете, чтобы тепло было. И спать на складушках на халяву.
3: Еще в отеле.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
4: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тиквине на 100 FM.

0: операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам, сообщила Минцифры. В ведомстве добавили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заранее предупредят абонентов. Правительство внесло изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта следующего года срок сдачи практического экзамена по вождению после сдачи теории будет сокращен до 60 дней. Использование гаджетов на экзамене станет основанием для отмены его результатов. Пересдать экзамен можно будет только через год. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: О, шоу-румы. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фауль Хабер. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
1: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
2: Это что такое?
1: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр «Садко». Второй этаж.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет-сити-линк надо первым запустить.
5: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
7: Условия отключения телефона при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

Центральная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Я хочу напомнить о том, что, внимание, этой осенью Радио Рекорд представит новую главу нашего флагманского фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая», «Снежная королева», 3 октября, Питер, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru. Бегом туда, смотрим, изучаем мероприятие 18+. Ну и расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами из самого вкусного и интересного в ближайшие 60 минут. Это будут Дэвид Гетта и Tones and I. Gone, gone, gone.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
2: Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
5: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
8: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
9: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
8: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
1: Рекорд. Dance Radio. Рекорд. Тихвин. 100 FM.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что

0: кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: Питай в Перек или заказывай доставку.
1: А утром в этом перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Да-да-да.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В России набирает популярность сонный туризм.
2: Есть же еще как бы люди, у которых мало денег, тоже хотят спать. Такие люди в обычном туризме организуют походный туризм. А эти будут бесплатно вываливаться со складушками куда-нибудь в парке, там, знаете, или в подъезды какие-нибудь, знаете, чтобы тепло было.
3: И спать раз там. Нет, еще в отеле.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Мы задаем вам простой вопрос. Что важно для вас при выборе мебели?
5: Простота сборки и экологичность.
6: Чтобы выглядело современно.
4: А еще?
6: Еще? А можно получить гарантию?
4: Конечно, можно. В мебельном салоне «Домосед» вы можете приобрести мебель с гарантией от ведущих производителей. Узнайте подробности по телефону 950 018 12 34 или приезжайте. Город Тихвин, улица Школьная, 1. Мебельный салон «Домосед».
7: Я говорю интернет, вы говорите
8: Ситилинк!
7: Я говорю Ситилинк, вы говорите
8: подключили!
7: Вы подключили и получили
8: 3 месяца в подарок!
9: А что это тут происходит?
7: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
9: Ого! А как подключить?
8: Легко!
10: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Ситилинк!
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

конечно, проведем здесь вместе с вами на позитиве. Давайте это время проведем здесь на позитивных музыкальных, танцевальных, электронных вибрациях. В этом часе мы подготовили для вас огромное количество самых классных треков из мира электронно-танцевальной музыки. О некоторых из них давайте расскажу прямо сейчас. Что послушаем? Это будут Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the ocean. Bob Sinclair и Kaiza, I can't wait. Dainoro, if only you. Эбин, Hollow. А прямо сейчас Offenbach, Miles Away, и это рекорд Dance Radio. Dance Radio.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Рекома. 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону. Плюс 7-981-939-0868. Торопись за билетами.
2: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз?
3: Да нет, речь вообще о блинах, да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет «Ситилинк» надо первым запустить.
6: Почему?
5: Потому что в «Ситилинке» акции для новоселов. Целых 3 месяца интернету в подарок дают.
7: Подключите интернет «Ситилинк» прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
8: Условия отсылки по телефону при наличии технической возможности.
9: О, мастер уже пришел.
10: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
11: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
10: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
1: Рекорд. Dance Radio. Рекорд. Тихвин. 101.5.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта, сообщает издание Axios. Отмечается, что США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелевидение Исламской Республики. Теперь суда должны уведомлять иранские власти и получать от них электронное письмо с правилами движения. Приняв эти правила, суда смогут получить разрешение на проход. В России создадут кибердружины для профилактики негативных соцъявлений среди молодежи. Об этом говорится в правительственном документе, на который ссылается ТАСС. В них привлекут активных студентов, профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на радиорекорд.ру 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
3: Открывать дачный сезон.

0: 376 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Филион Рус».
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: События 2026 года. Цирк Премьер представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
4: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
5: Ой, не, антенна барахлит.
4: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
5: Уже звоню.
6: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: И антенна не нужна.
8: Пам-пара-пам.
0: Рекорд Dance Radio. Рекорд в Тихвине на 100 FM.

Леди и джентльмены, дамы и господа, всем огромный привет. Меня зовут Женя Балдин. Вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». Сегодня у нас среда, а это значит, что вечером на рекорде будет огромное количество самых разных классных музыкальных радиошоу. О некоторых из них расскажу прямо сейчас. Во-первых, через час у нас будет, разумеется, традиционный эфир Кремова и Хрусталева. Ну а начиная с 9 вечера у нас рекорд-пати и рекорд-клаб. Эти три эфирных часа для вас проведет Team Vox. Далее у нас традиционная по средам в полночь шоу «Рекорд Гест Микс», в которое мы приглашаем лучших диджеев планеты для того, чтобы они отыграли свои гостевые сеты. Ну а в час ночи у нас будет The Skulls, наш резидент, а в 2 часа ночи легендарный нидерландский диджей Мартин Гаррикс со своим часовым радиошоу. Вот такое вот расписание на вечер и ночь, друзья. Оставайтесь здесь с нами на волнах «Радио Рекорд». Ну и расскажу о том, какие треки послушаем мы с вами в ближайшие 60 минут, а это будут Anima и AG, Out of My Body. Новинка от DJ Smash, Bambi.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Пауль Хабер. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7-981-939-0868. Торопись за билетами.
1: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз?
2: Да нет, речь вообще о блинах, да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, греча с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.
0: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
3: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
0: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия считает, что Украине потребуется еще как минимум 10-15 лет, чтобы выполнить требования для вступления в Евросоюз, пишет издание F-Times. При этом внутри объединения до сих пор нет единой позиции относительно сроков и условий потенциального вступления Украины в Евросоюз. В Госдуме предложили увеличить штраф для авиакомпаний за овербукинг и предусмотреть автоматическую выплату компенсации пассажирам. Депутаты отметили, что сейчас пассажир вправе требовать возврата денег, однако на практике это требует от гражданина претензионной работы. Проект о возможности ограничения выбора профиля магистратуры внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов во главе с главой Комитета по науке и высшему образованию. Отмечается, что зачастую выпускники продолжают обучение по программе магистратуры, не связанной с профилем программы бакалавриата, и за 2 года не получают необходимых знаний. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня, 3 танцпола, 30 артистов, секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание.

0: ставь перек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции. Правила на сайте www.debitbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В России набирает популярность сонный туризм.
2: Есть же еще как бы люди, у которых мало денег, тоже хотят спать. Такие люди в обычном туризме организуют походный туризм. А эти будут бесплатно вываливаться со складушками в какой-нибудь парке, знаете, или в подъезды какие-нибудь, знаете, чтобы тепло было. И спать на раскладушках на халяву.
3: Еще в отеле.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера, ровно московское время, радиостанция «Это рекорд», это мы, Кремов Хрустанов. Стало быть, все как всегда для тебя, стабильность, так сказать. Мы будем обсуждать разные приятные, без исключения, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в крайней нищете в этом мире живут около 700 миллионов человек. Они живут меньше, чем на 2,5 доллара в день. 1,1 миллиард испытывают так называемую многомерную бедность, то есть острую нехватку основных благ. По меркам так называемого расширенного порога бедности, за ее чертой живет 3,5 миллиарда человек. Они живут меньше, чем на 7 долларов в день. Итого, половина население Земли считается нищими. Ну и, конечно, эти люди сейчас нас не слушают, просто потому что им некогда, им нужно зарабатывать на жизнь. Но нам достаточно и оставшегося населения этой планеты, у которых есть хотя бы 500 рублей в день, чтобы жить. И они могут позволить себе отдохнуть хотя бы здесь, хотя бы в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне впервые за 6 лет стали реже ходить в продуктовые магазины. В первом квартале 2026 года крупнейшие ритейлеры зафиксировали падение трафика. У X5, управляющей «Пятерочкой» и «Перекрестком», посещаемость снизилась примерно на 1,7%. У «Фикс-прайс» почти на 6%. «Лента» почти удержала прежние показатели за счет агрессивных акций. Тогда как наиболее заметный отток покупателей зафиксировали премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».
2: Подождите, я не понял, то есть россияне сняли со счетов сколько? 600 миллиардов?
1: Я не знаю, нет, мы какие?
2: А сколько они сняли?
1: Ну, мы про магазины вообще-то посещать.
2: Вы про магазины?
1: Россияне, возможно, так, возможно, они сняли, я не знаю, вам когда ваша инсайдерская информация.
2: А какие магазины? Я просто
1: что? Ну, россияне впервые за 6 лет стали реже ходить в продуктовые магазины.
2: Это такое было новость?
1: Да, вы может, другое радио слушаете?
2: А почему у меня в ушах было про...
1: Ну, переключитесь с бизнес-ФМ.
2: Сейчас, подождите, да. Я еще раз послушаю. Сейчас, секунду, а где? А что там было сказано?
1: Расскажите. Ну что, ужасные новости, что мы россияне, а мы такие россияне, стали реже ходить в продуктовый магазин.
2: Вот как вот... А почему?
1: А потому что вот неизвестно почему.
2: Ну, они не сказали почему, с чем это связано?
1: Нет, сказали, что вот такая беда-беда, как бы...
2: А куда они теперь ходят за едой?
1: Ну, куда-то ходят за едой.
2: В соседнюю квартиру, что ли?
1: Ну, возможно, да.
2: Нет, подождите секундочку. Я действительно прослушал, я слышал другие новости в ушах. Но если это новости, о которых вы говорите, новость в том, что россияне, значит, реже ходят в магазины за продуктами.
1: Впервые за 6 лет.
2: Что важно, а куда они теперь за ними ходят? В соседнюю квартиру, что ли? Нет, конечно, в соседней квартире.
1: В гости там, да, возможно.
2: Да, нет, продукты там дешевле, но это же уголовка. Или куда они ходят за продуктами? С ружьем на дорогу?
1: Ну, куда? Возможно, да. А возможно, знаете, вот у меня есть такая семейная пара, правда, они уже давно этим занимаются, не, там, уже больше 10 лет точно. Они на оптовую базу ездят за мясом. Какую-то баранину. Потому что все мы пьемся по оптовым базам.
2: Ну, понимаете, это, конечно, кстати, хороший лайфхак, как сейчас говорят. Но просто, понимаете, ну, дешевле явно, да? Но ведь нужно много купить баранины, раз оптом.
1: Ну да.
2: То есть там, я не знаю, 20 килограммами не отделаешься.
1: Нет смысла как бы покупать.
2: Абсолютно. Ну, нет, серьезно, у меня вопрос. Если это вот такая новость, что россияне стали меньше ходить за продуктами в продуктовые магазины, тогда, ну, такой простой человеческий вопрос. А куда они ходят за продуктами? Куда можно еще ходить за продуктами, если не в продуктовые в магазины? В строительные, что ли? Или в интим-магазины? Там, кстати, в интим-магазинах, да, есть вещи с разными вкусами. Знаете, да, со вкусом клубники, например, да?
1: Цитрусовых там.
2: Ну, друг вы тоже знаете, да, конечно. Я не понимаю. Вот что вы мне объясните, как можно обойтись без продуктовых магазинов? Без новой одежды, помните, там вчера обсуждали? Да, а я понимаю, там можно дедовы галифе там носить, да, а потом там рейтузы прабабки, еще там лет 10. Но продукты! Да, бабушкины прошлогодние патиссоны не доносишь. Да, у них есть такое свойство быстро кончаться.
1: Это у родной бабушки, да. А вот те бабушки, которые тебе, ну, милые, но не родные, которые стоят там у метро, там на остановках там автобусных, продают там грибочки, там огурчики, там кинзу, там, вот ты же можешь...
2: Что? Они их продают! А, вы думаете, да, что они у них покупают? Да, конечно. Нет, там, смотрите, было, значит, да, там же что-то было про крупнейших ритейлеров.
1: Да, что у них снизилось.
2: Что, типа, да, а что они там сказали?
1: сказали, что крупнейшие ритейлеры зафиксировали падение трафика.
2: А, подождите, секундочку.
1: Проводящие пятерочки, перекрестком.
2: Это замечательно, но секунду, но крупнейшие ритейлеры, они охватывают, собственно, все супермаркеты и гипермаркеты существующие. Там, я не знаю, от Азбуки Вкуса до Чижика, это все крупнейшие ритейлеры, да? И тут, как такое может быть? Значит, россияне, получается, не ходят никуда.
1: А есть такие маленькие, знаете,
2: у дома. А в них дороже еще. Речь-то идет о том, что они, кстати, да. Да, они не ходят туда, потому что дорого, а в маленьких еще все дороже и хуже. И тут, если они не ходят в эти магазины за продуктами, тут одно из двух. Либо они ходят за продуктами куда-то еще, ну, то есть там не в Пятерочку и там в Перекресток и в Чижик, да, а знают места, где дешевле. Ну, например, там, не знаю, в супермаркет Помойка, например.
1: Или да? В Бобсков едут.
2: Продуктовый
1: городов.
2: Туризм.
1: Да.
2: Но либо второе, на что я надеюсь, либо они делают еду сами. Вот это вопрос, а из чего они ее делают? Что, вот что есть у россиян такого дома, из чего можешь сделать еду?
1: Есть мука, вода, мясо.
2: А мука откуда? Еще от бабки? Нет, секунду. Вы знаете, сейчас россияне, вот, не знаю, замечали или нет, идешь, едешь, и в окна там вот это горит такой фиолетовый свет. Они все время что-то на подоконниках выращивают. Так может быть, они там выращивают пельмени? Или научились сажать шаверму? Кстати, я давно хотел вас спросить, у вас есть рассада самсы?
1: Отсыпать вам?
2: Нет, отсыпать это нехорошо.
1: Там еще одну страшную вещь сказали. Смотрите, у всех там посыпалось, Пятерочка, Перекресток, больше всего у Вкусвилла и Азбуки Вкуса, как сам назвали, премиальных. Но Лента удержала прежние показатели за счет агрессивных акций. Что такое агрессивные акции? Там грузчики Ленты и охранники гонялись за покупателями с ножом по улице, загоняли их в Ленту.
2: Ну, это агрессивные уголовные. А просто агрессивные, просто гонялись.
1: Стоять, да.
2: Ты что не взял?
1: Куда попер?
2: Только гречу взял.
1: Давай, давай.
2: Сейчас только так. Даже продукты заставишь покупать. Ну, ребят, послушайте, ну, вот такой вот вопрос, да, интересный. Оказывается, вы меньше ходите за продукты и меньше их покупаете. Ну, по крайней мере, в магазины крупных ритейлеров. Вопрос. А это действительно так? Ты стал меньше ходить в магазинах? Если так, то где ты берешь еду? А вообще, где ты берешь еду? Как ты на ней, ну, экономишь? А может быть, у тебя есть для нас, для всех какой-то рецепт? И мы сможем сами, да?
1: Да, вот, где добывать еду? Где вот капчик добывать?
2: Я хочу, тут тоже хочу еду, как вот в новости. То есть нигде, бесплатно. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку одного из присутствующих и неожиданно предложил помериться силами. «Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?»
1: А маме его он помериться силами не предложил? Испугался?
2: А что за экспресс-новость? А что было дальше?
1: Там? Нет, а это вот такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильно. Но знаете, видимо, мама, которая стояла рядом, она выглядела еще сильнее. Поэтому он, конечно, не предложил. Но вы знаете, ведь я не знаю, что это за мальчик, но, видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, иначе бы, ну, давайте будем реалистами. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Да и охрана бы ему, собственно, не дала. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально. Совершенно.
2: Трамп вообще опытный, как бы такой политик, да, он просчитывает много шагов вперед. Возможно, мальчик был не просто дрыщ, а еще у него была сломанная рука в гипсе. Так что наверняка, как
1: стоп,
2: бы.
1: Сто пудов, да. И, конечно, видимо, мальчик выглядел как раз совсем очень не сильным, да. Но в этом, видимо, был весь смысл. То есть, мальчик, видимо, по сравнению с Трампом, который, знаете, тоже выглядит, надо сказать, не как Шварценеггер в Терминаторе 1, да, он, видимо, мальчик выглядел совсем дохлым. По сравнению с Трампом. То есть чуб не такой огненный, да, вот горящий, как у Трампа. Банки там нет, пузика меньше, чем у Трампа. У Трампа, когда он, знаете, в гольф играет, у него такой пузик. А у этого, видимо... И он, наверное, осмелел в этот момент. Ну, кстати, давайте говорить откровенно. Он же в свое время и Байдена так ушатал, да, на выборах.
2: А, возможно, буквально за кулисами дебатов, да, перед дебатами пару плюх ему отвесил, так что Байден поплыл, знаете, такой, гроги такой.
1: Ну, да, видит дрыщ, немощный дедушка, даже по сравнению с Трампом. Ну, так и стал президентом. Да, это его тема, на самом деле. Но он, значит, в чем новость? Предложил помериться силами мальчику. Так, а в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком? Там?
2: Ну, как-то попинали друг друга, знаете, может, мальчик ему зарядил лоу-кик там ниже колена, и Трампа скрючило там, знаете, там.
1: Но это же было в Белом доме, а в Белом доме там после Трампа все золотое, там же все в золоте, шторы золотые, они не порвались?
2: Как вы так говорите, после Трампа, как будто Трамп, знаете, там, ну, как будто вот, надудонил, я понимаю, звучит так, после Трампа, когда Трамп вышел, а вокруг все золотое.
1: В каком-то смысле надудонил, потому что дутоним мы желтым, а у него там все желтое, оно же все в золоте. Я волнуюсь за его золотую штору. Она после этой драки не порвалась? Нет?
2: Ну, нет, она же золотая. Ну,
1: то есть... Нет, на самом деле, просто что это за... Что за драка? Что за новость? Я это первый раз. Вы что-то такое слышали? Нет?
2: Нет.
1: Я первый раз это слышу. Трамп предложил подраться мальчику.
2: Ну, как
1: предложил?
2: Очень тонко, по-политикански. Он не сказал, например, давай махаться, да, там, пацан, махаться будешь? Он сказал, думаешь, сможешь одолеть меня в драке? Так очень дипломатично, знаете, вернул там. Думаешь, сможешь одолеть меня в драке?
1: То есть не то, что дипломатично, дал ему возможность сказать нет, да? Уйти от ответа.
2: Давай раз на раз, давай быстро, по-быстрому.
1: А представляете, все-таки, да, сколько политических очков, если мальчик сказал, нет, не смогу. А скорее всего, он, видимо, это и сказал. Но, слушайте, ну вот что это за традиция? Что это вообще такое? Что это было? Вот у нас тоже же есть президенты. И у нас вот,
2: и
1: кстати...
2: Дети есть у нас.
1: Да, и дети у нас есть тоже немало. И, кстати, помните, Путин, я не помню, в каком-то 2008 году, да, 2008, давно, когда вот это известный сюжет, когда он мальчика, тоже, ну, какой-то где-то, я уж не помню где, когда он мальчика поцеловал в живот.
2: Да. Никиту. Никита
1: да?
2: его звали, да.
1: Серьезно, вы даже
2: я
1: помните?
2: Да, вещь, да.
1: А, ну, конечно, Никита вам не забыть, да? Если
2: конечно.
1: Никита, да, Стас, это сразу. Так вот, а Трамп, он же как бы, ну, вообще во всем Путину подражает, да? Он хочет быть на него похожим. Так вот, знаете, может быть, знаете, в чем дело? Может быть, Трампу просто было неудобно мальчика целовать в живот, да? Ну, чтобы там...
2: Сейчас просто времена другие, да? Тем более в Америке.
1: Да, да, просто... в Америке, да нет, ну, как раз нет. Ну, просто он не хотел копикетить, да? Не хотел подражать, да? И он решил поцеловать его в живот по-тихому, во время драки. Да, когда делал захват, когда болевой, да, и тихонечко так поцеловать в пупок, да, так?
2: Пока не так. Ну, видимо, не получилось.
1: А почему?
2: Ну, мальчик одолел.
1: Мальчик оказался сильнее. А Трамп-то жив, все в порядке, я надеюсь, нет? После мальчика.
3: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России начали продавать мясо, капустные пельмени на фоне снижения покупательской способности. В сети «Лента» появился продукт из смеси мяса птицы, механической обвалки, кожи, капусты и лука с добавками под названием «Пельмени мясо-капустные». Упаковка 800 граммов стоит около 400 рублей.
2: Мясо капустное? А это с уклоном в мясо или в капусту? Как бы как?
3: А тут уже не важно. Когда мясо механической обвалки, я просто не знаю, объясню, что это такое, это уже не имеет значения. Механическая обвалка — это как тушу целиком. Там кости, там клюв, череп перемалывают. Знаете,
2: а капуста, это, я так понимаю, просто играет роль массовки, чтобы подменить мясо. Такой дублер мяса, да? Чтобы не так заметно было его отсутствие. Ну, это я как бы... Тут как раз есть логика в этом. Потому что, ну, согласитесь, пельмени совсем без мяса, как бы, ну, сделать, видимо, не решились, да? Это было бы уж совсем некрасиво.
3: Пельмени... Это были бы вареники с капустой.
2: Нет, пельмени без мяса — это как надувной шарик. Хлопнул, и он лопнул. Или как, знаете, вот презик с водой, бомбочки из окна, когда делают. Хотя, знаете, на самом деле могли бы и сделать пельмени с водой. Да, то есть мясо-водянистые пельмени. Это было бы еще дешевле,
3: да? Входит по ГОСТу туда, как бы, всегда в тесто там.
2: И, значит, из чего конкретно они сделали, что-то было сказано? Из смеси мяса птицы, механической обвалки, кожи, капусты и лука с добавками. А вот насчет кожи. А кожа, я боюсь спросить, кого? Это точно кожа, не кожзам. Потому что вот я лично дермантиновые пельмени, ну, как-то не очень. Кожа-то хоть настоящая,
3: кожа черная. Кожа натуральная, ну, не совсем черная, если используется мясо птицы. Ну, как бы, ну, кожа там, вот, за кожу не волнуйтесь. Вот про мясо механической обвалки волнуйтесь.
2: Нет, кожа как раз важна для меня. Дермантин, нет, даже с луком, знаете, дермантин не очень. Даже в механической обвалке, чтобы это не значило. Кстати, кожзам с луком в механической обвалке...
3: Пельмени
2: Ну, хоть в механической, да, а не в эротической. Что-то я про кожу задумался. Но, знаете, конечно, самое подозрительное во всем этом — это слово «добавки». Я боюсь спросить, а с добавками чего? Кожа с добавками что, полиэстера?
3: Что-то как добавки? А, это же та самая лента, у которой... Вот, наверное, есть агрессивные акции ленты, которая сохранила как бы покупателей своих.
2: Из предыдущей новости, да?
3: Ну, за 800 грамм 400 рублей. Нифига себе.
2: Да, ну, значит, настоящая кожа.
3: Да, отлично. Кожа снаружи пельменей, потому что в кожу завернут.
2: Ну, вообще, конечно же, самое... Знаете, всегда самое важное — это не факт, а тенденция. А тенденция у нас очень интересная. Смотрите, у нас уже мясо-капустные пельмени. И закономерный вопрос: а что дальше? Вот меня интересует всегда будущее больше, чем настоящее. А дальше что? Значит, мясо-капустные пельмени уже. Дальше что? Тесто-резиновые блины, да, гипсокартонно-куриный шашлык. Что дальше?
3: Ну, что дальше? Дальше будет все интереснее и веселее, как бы, да, с этим всем там. Может быть, мясо-капустный лимонад будет какой-нибудь, знаете, там.
2: Мясо-капустный лимонад.
3: Мясо-капустная капуста.
2: Это с будуна, наверное, очень хорошо. А есть это что, с помощью вилки-драчевого напильника? Все.
3: Все зависит от кожи.
2: От кожи. Сейчас много зависит. Кстати, у вас какая кожа в пельменях?
3: Меня
2: не проверяли, нет? Вопрос дурацкий. Да, пельмени с крокодиловой кожей. Но это не все себе могут позволить. Это для богатых.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России достиг максимума за более чем десятилетие. В 2025 году он составил около 34%. Женщины в среднем зарабатывают на 38 тысяч рублей меньше с учетом премий и налогов. Наибольшее неравенство фиксируется в сферах культуры, спорта, развлечений, а также информации и связи. Эксперты связывают рост разрыва с особенностями занятости и структуры доходов.
2: Чего наибольшее неравенство в сферах культуры, спорта, развлечений и информации и связи?
3: То есть в наших сферах?
2: То есть в сфере информации и развлечений? То есть Ксения Собчак получает меньше вас?
3: Ну, странно. Что нам Ксения Собчак? Давайте вот конкретно вот по радиорекорд. Вот посмотрите на Юшкину, да? У него пальто белое. Я по сравнению с Юшкиной нищеброд. Я не вижу, что я получаю.
2: Посмотри, где у него?
3: В принципе, да. Посмотрите как-нибудь на Юшкину. Видно, что раз в 10 больше меня получает.
2: Я просто этого не знал. Вам кажется, что больше, да?
3: Да, конечно, да, абсолютно.
2: Я просто действительно не знал. Ладно. Подождите, в сфере развлечений. И в сфере развлечений тоже. То есть, Каркуша получала всегда меньше Хрюши?
3: А вы уверены, что Каркуша девочка?
2: А что, Каркуша сексуал, что ли? Или как Каркуша свистит? Нет, а кто она? По имени, да, Каркуша, она по голосу.
3: Я больше по смешарикам. Я точно знаю, что вот Нюша девочка, а Копатыч девочка.
2: То есть Копатыч получает больше?
3: Больше, конечно, да. Его и стаж больше.
2: Это потрясающая новость. Это просто открытие, на самом деле. То есть разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг максимума за сколько там? Больше, чем за 10 лет, да? Подождите секундочку. Значит, женщины у нас получают меньше в сфере культуры, информации и развлечений. Знаете, я лично до сих пор думал, что вот как раз в этих сферах как раз ровно наоборот. Потому что если ты известный, то пол не важен. Ты получаешь одинаково или наоборот, в зависимости от известности, да? Помните, был такой кабарет-дуэт «Академия»? Что Лолита Милявская получала меньше Цикало? Что Цикало получал больше? Хотя, конечно, ходят слухи, что у них один пол, да? Это, может, неудачно.
3: И зарплата одна на двоих была.
2: Да, так вот, опровергай. Или там, например, кто мужчины же? Вот эти вот, как их? Артик и Асти. Кстати, кто из них кто? Артик это он или
3: больше
2: Асти?
3: Больше получает, да.
2: Нет, подождите, кто? Асти Иванович или Артик Петров?
3: По вашей логике, как с Каркуша, если Артик, то мальчик.
2: Слава богу. Так что, они не одинаково получают? Я первый раз слышу. Потому что если ты реально известный, то все определяет известность. А если ты неизвестный, то я-то думал как раз наоборот, что тетям-то у нас платят больше. Просто, знаете, за что? Просто за потенциальный секс. Потому что, скажем, два ведущих, да, неизвестных. Там Серега и Светка. Да, конечно, возьмут Светку, потому что у Сереги нет сисек. И те, кто приглашает, скажем, даже диджея, там, какую-то тетю, надеются просто, что она разденется. И не важно, что она там
3: диджей,
2: играет.
3: В смысле, в клубе, да?
2: Да, конечно. То есть, не важны ее диски, важны ее сиски, да? У нас ровно наоборот. Мне кажется, что у нас женщинам и певицам, там и диджеям, намного проще. Голоса нет, зато есть попа с арбуз, да? Крутит вертушки не очень, зато задницей крутит на зарплату.
3: Мужчина, смотрите, вот у Цикала голос не очень, а сколько красавчик. Красавчик же, да? Ну, крайне там в юности был.
2: Почему платят-то меньше Лолите Милявской?
3: Это слухи, это все нам...
2: Это же новости, нет, это полная ерундистика. Я не знаю, может быть, в спорте это так. Где там еще, я не знаю, может
3: связи,
2: быть... Подождите.
3: Информация и связь.
2: Я думал, в связи в той самой, просто...
3: Связь, знаете, вот монтеры, которые вот провода...
2: Но это не в сфере половой связи.
3: Какой.
2: А там кого больше платят?
3: Там кто больше потеет.

0: Реклама. Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Санкт-Петербург, 12. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой. Пятерочка выручает. Продавец ООО «Агроторг».

0: Эфир на радио сегодня — это вам не черная икра. Стоит очень и очень дешево. А для вас так он и вообще бесплатный, дорогие наши пишущие радиослушатели. Пишите все, что хотите. Мы будем это читать в эфир. Да вы так и делаете, уже написали кучу всего. Кое-что из этой кучи прямо сейчас почитаем. Че там?
1: Вот тут у нас была тревожненькая новость о том, что россияне впервые за 6 лет, почему именно за 6 лет, непонятно, стали реже ходить в продуктовые магазины. Ну, так падение фиксируют крупные ритейлеры, как бы там, продуктовые сети. И мы опять же решили проверить это на тебе. Вот ты вот как бы, это правда? Ты реже стал ходить в магазины? И тогда где ты берешь еду? Как добываешь эту самую еду? Может, охота и собирательство, борничество, может быть, какое-то, знаете, ну там, диких пчел разоряешь. Мы не знаем. И вот как бы, и люди пишут, как бы, что вот, вот как они, где они берут еду, помимо крупных сетей. Вот, Андрей, я овощи беру у азиата за углом, а мясо там же, только в другую дверь надо зайти.
0: За углом,
1: да? Да, именно за углом. Взято до угла, нет, не стоит.
0: Я, значит, должен записать. Так, значит, за углом, а...
1: И мясо там же, только вдруг...
0: За мясом, тем более. Один такой зашел в другую дверь. В не ту, да. Но он не замят. Хотя, как сказать, да. В другую дверь не пойдем, а вот за угол... Да, мы все что-то стали покупать за углом. Время сейчас такое. Все покупается за углом. Даже интернет. Да, дальше... Вообще, знаете, что нам сейчас реально не хватает? Нам не хватает углов. Действительно, вот нужно, чтобы на каждом углу был угол по два.
1: Да? Чтобы пожать все в одной двери, чтобы в другую, да, не было необходимости. Так, вместо продуктовых можно пойти на рынок. Я вот много лет покупаю мяту на кузнечном рынке. Очень удобно. 100 рублей даешь, дают пакетик мяты. Идешь мохито делать, чай пить.
0: Уже очень много лет этот человек под мятой, да?
1: Да.
0: На мяте сидит.
1: Нужно маленькую поправочку. Мы говорим о еде, блин, а не о мяте.
0: Ну, знаете, нет. Тут я с вами поспорю. А что, мяту нельзя? Если мяту...
1: Много.
0: У нас люди вообще... У нас люди чайный гриб придумали. То есть просто же шли по лесу, наступили в какую-то какашку, замочили его и пьют там на протяжении там 100 лет. Или я не знаю сколько. А уже мята. Из мяты можно сделать. Смотрите, мятный сок, мятный соус, мятное мясо. Да?
1: Если ее жевать будет,
0: мятное. Мятное шаве. Конечно, у нас мята. Только единственное, что на рынке, да, мята хорошо, но рынок сейчас не для бедных, на самом деле. Вот совсем нет.
1: Ну,
0: да?
1: Ну, городские рынки в мегаполисе.
0: Городские, да. Конечно.
1: Есть и такие оптовые, знаете, там окраинные.
0: Я там даже мята, там, мне кажется, я мята, вы как у вас с мятой, кстати?
1: Ну, слушай, нам нужно приспичить мятки, тоже мятой похрустеть.
0: А когда у вас обычно приспичивают?
1: Ну, бывает, знаете, как стрельнет в голову.
0: Ломка мятная, да, бывает, да. И вы куда идете за ней?
1: Ну, я на газон иду за ней.
0: Да, это значит, за мята. А за мясом тоже?
1: Ну, там газоном одним не делаешь, нужно уже идти в какой-то большой лесопарк. Шурую по вечерам, да, по кормушкам для белок и птиц. И доедаю, что кот не доел. Человек стыдливый по вечерам.
0: Я про птиц.
1: По кормушкам шуруют по вечерам. А бывает, иногда не только пшено насыпят, как бы, да? Ну, как бы и сало для синичек повесят.
0: А я иногда думаю, что это за дятел там такой в кормушке.
1: Даже здоровенный, в кепке,
0: да? Ноги торчат, да? Да. А это, да.
1: Прям там хавает при этом.
0: А это дятел, как его зовут?
1: Алексей.
0: Так, ну давайте я почитаю. Ну, пишет, например... Павел Андреевич пишет: здравствуйте, уважаемые, мы ходим в Ашан. Как думаете, это хорошо или плохо?
1: Это нормально. Это приемлемо.
0: Это лучше, чем Ашан ходит в тебя, да? Вот когда у меня был случай, один Ашан... Да, это плохо. И дальше пишет: сразу на месяц вперед закупаемся основными продуктами. По мелочи

0: в магазин у дома ходим. Хлебушек супруга печет. Сама печет хлебушек?
1: Ну, молодец какая, хлебопечка у нее есть. Он печет.
0: Нет, это хорошо. А почему вы не печете хлеб? У вас хлебопечка как?
1: Хлебопечки нет.
0: А что такое хлебопечка?
1: Ну, чтоб печь хлеб.
0: А я думал, хлебопечка это та, кто печет хлеб. То есть женщина, нет?
1: Тогда была бы хлебопочка, а нет.
0: Нет, я тоже хочу сам печь хлеб. Но где мне? Вот у вас что дома есть для того, чтобы печь хлеб?
1: Ну, духовка. В хорошем смысле.
0: А у меня только в плохом. У меня дома нет вообще ни плиты, ни холодильника. Вот мне в плохом смысле в духовке. Как
1: ну, печь? Можете блины печь. А вот еще делятся лайфхаками по поводу еды. В шушарах мясо вкусное, а в Колпино овощи. Уродились колпинские овощи.
0: А это потому, что, да, в шушарах прекрасные свежие мясные деревни. Там, да? Там мясо такое.
1: Но нет, в шушарах да, мясо.
0: А в да, в шушарах овощи, мясо растет какое. Да? А в Колпино откуда там мясо? Да, там, все да, мясо там в шушарах овощи, да. Сейчас. Ну, да, так, вот, например, пишет... вот пишет... так, не все читаю.
1: Там
0: так.
1: Далеко не все.
0: Чё, пишет, умер этот актер, которого Хруст любит, который играл полицейского в комнате Рассела. А что, сейчас только умер?
1: Это который... Там, несколько месяцев назад, да.
0: А что это у вас? У вас тоже что-то в ухе, да?
1: Да, тоже.
0: Это умер кто-то, да? Кто-то умер, да, сука, режиссер, да? Да. Слышали, да? Так, ну ладно, давайте последнее.
1: Так. Ребят, еще подтверждение по поводу рынка, поясняют нам. Ребят, люди ходят на рынок за продуктами, а в Пятерочке за картошку нельзя поторговаться, а на рынке можно. А ты пробовал в Пятерочке торговаться? Вот попробуй. Никто же не пробовал. Возможно, они только и ждут этого,
0: чтобы... Стереотип, конечно, да. Надо разрушать. Причем, а тут просто важно понять, с кем торговаться. Конечно, не обязательно с кассиршей. Кассирша не будет торговаться. Надо начать...
1: С кладовщика.
0: С охранника сначала, да-да. Или там, как сказать, да? Кладовщик, да-да. Конечно, да. И как там будет торг... Так, знаешь, пишет, чего здорово, уважаемый КХН, что у вас в группе ВКонтакте выложу, теперь вы не тараканы. Что там?
1: Да куда что-то? Это книга.
0: Что это? А, что там за книга? Теперь куда что-то, да. Но если вы слышите в эфире странные звуки, то это что, господин Кремов?
1: Ну это все, господин Хрусталев.
0: У нас теперь такое правило. Если кто-то рыгает, пукает, кудахчет, это значит, нам пора уходить из эфира. Но мы скоро вернемся. Не волнуйтесь. И вернемся, кстати, чтобы дочитать ваше сообщение. Мало почитать.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Несмотря на то, что с последними нововведениями у нас здесь в студии стоит таймер, мы тоже можем обмануть систему. Да, мы не можем читать ваши сообщения больше, там, скольки, 3-4 минут. Мы можем почитать их 2 раза, что сейчас и будем делать. Вы много понаписали, мы мало читаем, народные новости, чего там?
1: Подожди.
0: Сейчас. У вас сейчас висит, нет?
1: У меня сейчас, сейчас вообще нормально.
0: А вы сейчас? Не, подождите, у вас серьезно работает? У меня все исчезло вообще. Не, у вас работает?
1: Вы про приложение.
0: Это про то...
1: Ну, сейчас не удел, да. Сейчас зачем?
0: Все, у меня тоже отвисло.
1: Так, по поводу того, как альтернативно добывать еду не в магазинах. Потому что там сообщают, как бы, серьезные люди, видимо, исследования провели, какие-то аналитики по потере над этим делом, что россияне стали меньше покупать еды. И вот такой способ оригинальный. Отправил жену учиться на врача, чтобы дома всегда были алкоголь и конфеты. Протянем. Известно, что у нас в стране врачи получают доступ к алкоголю и конфетам.
0: Но есть более простой, прямой способ, да? Отправить ее учиться на кондитера. Просто на чиновника. Это будет все.
1: А она делиться не будет.
0: Нет, просто понимаете, там можем сразу деньгами. А на деньги, говорят, и конфеты дают, и алкоголь. Ну, вот смотрите. Вот человек, вот Витя Кью, он так пишет. Ну, Кью по-английски, в смысле, переворот, видимо, я не знаю. И он пишет: здравствуйте, уважаемый КХ. Как-то не смешно. Вот как думаете, что не смешно Вите Ку?
1: Как-то не смешно в последнее время. Смотрю я вокруг как-то, и как-то не смешно.
0: Последнее время ему смешно. Все нормально. Нет, не это. Как-то не смешно рассказывает новости эта странная дама. Верните, пожалуйста, предыдущую даму обратно. Слушайте, а действительно как-то не смешно? Вот я задумался, а смешно рассказывать новости, это вот как?
1: Ну как, придумать какой-то смешной себе акцент такой азиатский, да, или кавказский, там, или картавить, там, знаете, там, или шпилявить как-то вот так, знаете, и так посвистывать.
0: Да, и в этом смысле как-то не смешно ее обучили, а где-то этот, хочется действительно, чтобы как-то, да, чтобы рассказывал новости и прям за живот держаться. Чтобы от смеха, да? Ну, будем стараться.
1: Тогда нам-то что тут делать?
0: Да.
1: За что деньги получать?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, я должен позвонить Вите. Я уже это и делаю. Сейчас. Одну телефон проверим. Как у нас там с секундомером?
1: Когда возникает необходимость позвонить Вите, значит, шоу зашло куда-то не туда. Есть такая примета.
0: В этом и есть примета всего нашего шоу. Оно заходит. Вы как-нибудь туда заходили?
1: Да, я только туда заходил.
0: Вы никогда не туда не попадаете.
1: Да ладно.
0: Сейчас, да.
2: Сейчас. Алло.
0: Алло. Витя. Да, Витя, надо. Ты сразу так не пались. А вдруг действительно звонят из ФСИН? А вдруг там... А вдруг эти должники с ножами и плетками? Ты сейчас молчи, да? Вот, теперь можно. Витенька, ты слышишь нас, дорогой?
2: Да.
0: Замечательно. Значит, ты нам написал сообщение, что как-то не смешно рассказывает новости вот наша эта новая девочка, да? Скажи, это для нас очень важное сообщение, потому что мы же хотим улучшить нашу программу. И чтобы это сделать, покажи нам сейчас, как рассказывать новости смешно.
2: Не, я так не могу.
0: Ну а как?
1: Ну я только смеяться.
0: Ну намекни, ты можешь не покажи, ну скажи, это как смешно. Вот.
2: У меня так не получится, ребята.
0: Не, ну хоть как-то, ну покажи, чтобы это, ну как-то, ну посмеши. Ну давай новость. Вот скажи там, например, там, всего какая новость была последняя?
1: Я уже не помню, там, у меня же память какая-то.
0: Давай просто рыбки. Там, да, вот про золотую рыбку. Да, сегодня, да, золотая рыбка. Где золотая рыбка? Обычно в кабинете у Трампа, да, все золотое. Вот давай, скажи что-нибудь, да, там, да.
1: Целиком золотая рыбка, золотая пипка, там, полностью вся золотая.
0: Это уже вот так. Скажи нам, как сделать, чтобы новости читалось, тетенька, смешно? Как конкретно?
2: Не, ну вот которая была до этого девушка, она была...
0: Она смешно читала?
2: Она читала, да, смешно.
0: Она считала смешно?
1: Ну,
0: да?
1: будем работать.
0: Ну, да, ну, скажу. Да, скажу просто, нам конкретно делать, чувак? А просто, чтобы она читала смешно. Что может быть? Какое-то есть... Вот надо конкретика, да? Нам нужна конкретика. Может быть, как-то ее пощекотать, что ли, или что? Вот если мы пощекочем девушку, смешнее будет? Или наоборот?
1: Ну,
0: может,
1: можно,
0: ей что-то такое, ну...
1: Под столом.
0: Не, ну это другое, это же будет не смешно. Может быть, ей в рот гречи насыпать. Знаете, как вот... Мы подумаем.
1: Да, мы будем работать.
0: Мы работаем, да, конечно.
1: Будем держать себя в курсе там.
0: Все. Конечно. И на самом деле, мне еще кажется, что реклама не смешна у нас, да?
1: Ну, реклама, да, что-то мало там хихикают.
0: Ну, да, поэтому сейчас будет реклама, просто приготовьтесь, если что. Будет не очень смешно.
1: Поплачем.
0: Да, ну, да. А потом вернемся, и что будем обсуждать?
1: Ну, вот про еду и не только. Пиши, почитаем еще раз.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России набирает популярность судебный туризм. Люди ходят на открытые заседания, как на сериал в реальной жизни. Для этого не нужно быть участником процесса. Достаточно пойти в суд как слушатель. Чаще всего таким досугом увлекаются домохозяйки и молодые обеспеченные девушки. В топе громкие гражданские дела, вроде разводов и делюшки имущества, а также криминальные процессы с убийствами и публичными фигурами. Многие признаются, что хотят туда ради эмоций и эффекта подглядывания.
2: Подглядывание? Так это тогда, простите, не судебный туризм, это судебное пип-шоу называется. Но только я не понял, это за деньги же, как бы все, да, судебный туризм, раз туризм.
3: Нет, пока, слава богу, еще нет, пока еще не додумались хотя бы.
2: Нет, ну раз туризм, значит, за деньги. Ну, подождите, нет, секунду, то есть, ну, как им, что им, дают подглядывать за судебным процессом бесплатно, что ли? Да, ну, тем посторонних людей пускают, особенно что там, на закрытое заседание?
3: Да, вот закрытое, вот тут
2: можно попасть. Не-не-не, если туризм, то я думаю, что уже за деньги. То есть, ну, в любом случае, значит, у нас уже и суд аттракцион. Да, подглядывают за правосудием. Или что это, судебный шоурум, или что это? Или стриптиз правосудия? Как это называется, эта опция? За эмоциями они туда ходят. Слушайте, а что на чужие похороны за эмоциями нет? Не ходят? Там же еще больше эмоций. Нет такого туризма еще. Потому что на самом деле, вот домохозяйки или кто туда ходит, есть хорошее предложение. Где больше всего эмоций? Больше всего эмоций это во время обычных семейных ссор. Ну, знаете, когда там муж там из соседней квартиры орет там, я на тебя там, проститутка, столько денег потратил, а жена с ножом на кухне там мужу за измену хочет отрезать изменялку. Так вот, вот туда их на экскурсию никак не сводить. Просто тихо, тихонечко, совершенно, без там, да, взять отмычку, да, в соседскую квартиру и подсмотреть, как жена избивает мужа под каблучник резиновым пенисом. Там с воплями «Я тебе покажу Снежану! Я тебе покажу грудь пятерка!» Это же вот где эмоции, понимаете?
3: Тут система дает сбой. Тут как бы она несовершенна. Потому что, смотри, про суды как бы вся можно на сайте суда посмотреть, когда там в среду там в 15:00 будем судить Иванова там. То, что он там алименщик.
2: Можно анонсировать, да?
3: Значит, конечно. А это происходит же случайно, рандомно. Как узнаешь?
2: Ну, так вот, хорошо, тогда, да, ну, послушайте, так самое интересное, это случайно. А можно вообще, если уж говорить о туризме, можно вообще сделать, знаете, такой секс-пип-шоу туризм. То есть, вот, подсматривать за тем, как соседи занимаются любовью, например, да, или ссорятся. Если, например, сдавать в аренду специальную квартиру с окошком напротив, да, там, с окошком напротив чьей-то спальни, с подзорной трубой. И, кстати, сказать, Кремов, а вот вы уверены, что вы уже не жертва такого туризма? Вы никогда не видели напротив трубу подзор?
3: Я в какой-то мере сам турист такой. Ну, в чем-то. Хотя, знаете, я человек старой закалки, и для меня туризм — это не то, что эти ваши отели, он инклюзив, это палатка, гитарка, костерок. Если палатку можно было поставить у них...
2: В суде?
3: Ну, да? Я бы гитару взял, то это... Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да?
2: Хорошо, с палаткой. А с трубой за процессом судебным нельзя подглядывать? Из палатки. Ну, с подзорной трубой. Просто из... Если, ну, как
3: можно,
2: бы...
3: Можно, да.
2: Вы же старый закалки.
3: Да.
2: Вы естественно, с подзорной трубой. Рюкзачок, бинокль, подзорная труба или что?
3: Да, это вот все. Правильно, да. Вы шарите.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов неожиданно привстал, надел свой пуловер с гофрированным испанским воротником, собрался уходить. Ну, куда уходить, господин Кремов? Нет, да, давай хотя бы напоследок 5 минут почитаем сообщение. Че там?
1: Ну вот по поводу того, где вот альтернативно добывать еду, раз нам тут сказали, что россияне стали меньше покупать в крупных сетях. Вот Егор пишет. Летом можно ловить голубей, а зимой ходить на зайца и лося. Мы еще в аптеку не ходим. Уже подорожник пошел.
0: Подожди, а ходить на лося, это в каком смысле?
1: Ты идешь, как бы. Лось идет на тебя, ты идешь на лося.
0: Ходить по маленькому, по большому, на зайца еще. А на лося это как?
1: Это совсем по большому, да? Если не повезет и возникнет медведь шатун, так сходишь, как бы.
0: Да, ходить.
1: Зимой.
0: Ну, нет, я, знаете, я лучше в пятерочку. Там,
1: а на лося нет?
0: Нет,
1: на лося нет. А вот наши верные слушатели всегда находятся на нашей страже. Вот, например, Данила пишет. Какой-то петуш в нельзя-грамме написал про вас, что вы пенсия и не подходите для рекорда. Мы его уже вычисляем. Держи в курсе, Данила. Что, как?
0: Это, да, это важно. Мы со своей стороны, да, займемся. Да, хорошо. Мало ему не покажется. Сейчас надо еще подключить, да, Илью Борисовича.
1: А вот как вот добывают еду за рубежом, а конкретно в США, откуда нам пишет Константин, наш постоянный американский корреспондент. Езжу в фудбанк, говорю, что нищий, и заполняю багажник своего пикапа бесплатной едой. И еду домой с улыбкой до ушей.
0: Нам с фудбанками сложнее, да. Нам нет. Что, а почему у нас нету?
1: Теоретически, где-то есть, как бы бездомно раздают еду. Ну, есть в местах.
0: Но это точно не называется фудбанк.
1: Нет, конечно, там все сложнее. Там нужно доказательство.
0: Как ты скажешь, нужно сначала на госуслугах зарегистрироваться, во-первых, я уверен, да. А тут вот в Америках ваших кто угодно, вот он какой-нибудь этот прохиндей, типа, кто это пишет, да?
1: Константин! На пикапе гигантском приезжает, говорит, что нищий.
0: Конечно. У нас такой номер бы не прошел. Сначала на госуслугах, потом МАКС скачай, да?
1: Ну да, и только потом уже.
0: Потом написать этот, как называется это? От корки до корки, да, заявление. Потом только уже фуд. У нас есть фудбанк, есть фудкорт, по-моему, да?
1: Ну это другое, там
0: с едой как?
1: Там деньги берут за еду. Плохо, конечно, но берут, да.
0: Так, что у нас? У вас тоже кряхтит, да?
1: Что-то гудит сегодня. Может, давление подскочило? Мы же пенсия.
0: Да, чуваки, если у вот этот тест, если у вас гудит, то вас тоже надо.
1: То вас вы тоже.
0: Не подходите. Так, бездомный.
1: Хожу в магаз исключительно за пивком. Не люблю тратить бабки на еду. На это есть супруга. Жиндос из Солигорска. Ну, понимаешь, Жидос, это так не работает. Если у вас общий бюджет, она тратит твои деньги на еду, если не любишь тратить деньги на еду.
0: Меня совсем не это интересует. А как так случилось, что у Жиндоса из Солигорска есть жена?
1: Ну, поженился, может быть.
0: Жиндос?
1: Да.
0: А Жиндос это от какого слова?
1: Ну, слушай, это может должность, может, когда позиция в офисе там.
0: Нет, просто я бы так на месте женщины себя вставлю. Ну, не знаю, вот вы вышли замуж за Жиндоса?
1: Нет, я не. Как это?
0: Не, ну если вот представьте, ну так.
1: Нет, конечно.
0: Нет, за Жиндос, да. А знаете, а вот чувак пишет: вот пишет Евгений Попик. Хорош новости читать! Давай наши сообщения, а то в бан отправлю! Вот, правильно. Чтоб нас не отправил в бан Попик, Евгений, да? Читайте сообщение.
1: А Евгений тоже в роде Жиндос.
0: Ну, да. Но все-таки Евгений.
1: Так, я тоже хочу знать, где добывать еду. Цены капец, но я смягчил. Да. Картошка месяц назад 30 рублей. Сегодня 54. Завтра 100. Ну, да, жизнь не стоит на месте.
0: Но зато плюс. Человек научился считать. Вот мы до того, как вот это все, мы умели так хорошо считать, что сколько завтра будет стоить картошка.
1: Не знаю.
0: А он уже по какой-то формуле, да, он по какому-то алгоритму уже все высчитал. Да, то есть это очень важно. Так, а послезавтра сколько будет стоить? У вас есть какой-то для этого формула?
1: Завтра 100, а послезавтра 300.
0: Так, ладно, все, давайте последнее. Вот пишет Николай. Это Кремова и Хрусталёва в эфир. Пусть почитают.
1: А что?
0: Читайте. Ну, вот это, видимо.
1: Вот это?
0: Да.
1: Это же как я буду делать? Это невозможно сейчас в эфире. Это же только, ну, перестаньте. Мы первая танцевальная, как бы, да, на весь мир вещает.
0: Ну, я уже прочел.
1: Как я это в эфире прочитаю?
0: Так, ну все. Почему вы не выступаете по два часа или по три?
1: А мы выступаем. На радио только. А так мы уже и по пять часов выступаем, как бы, да?
0: Кремов, только не стазах. Кремов в пятницу вечером так выступает, часов по девять.
1: Гала концерт у меня просто, да?
0: Так, все, давайте, напомните им.
1: Да что напомнить?
0: Где что
1: сейчас будет? Мы, Кремов и Хрусталев, это радиорекорд. Сейчас будет что-то интересное. Вполне возможно, что будет Тим Вокс. Но это не точно.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также, тьфу, господин
0: Хрусталев. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст Шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

раунд, которым мы с вами делимся здесь в рамках нашей радиотусы Рекорд Пати. Разумеется, я желаю всем отличного настроя, прекрасной погоды за окном. Надеюсь, она у вас такая прямо сейчас. На улице весна, а значит, хочется любви, хочется тепла, хочется улыбок, хочется гулять. Давайте заниматься этим, и если вы можете совместить еще и с прослушиванием и танцами под Рекорд Пати, то это вообще максимальный плюс вайбик. А потому давайте стартовать, давайте, как я уже сказал, начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке Рекорд Пати.

Приложение «Ради рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, если что. Забегайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ну и, конечно же, продолжайте ваш музыкальный день вместе с мобильным приложением «Рекорда» или прямо сейчас еще 90 минут вместе с «Радио Рекорд» и «Рекорд Пати».

0: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Это второй час Рекорд Пати, друзья. Меня зовут Тим Вокс, и я еще раз приветствую всех, кто на позитиве. Конечно, желаю всем суперски провести этот вечерок. Классно превратить вашу домашнюю вечеринку в рекордную вместе с нами.

Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и еще много чего интересного. Например, захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, мегамикс от диджея Цветкова. И все это ожидает вас 14 ноября в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, или же 4 декабря в Москве на Лайф-арене. Супердискотека 90-х – это фантастика! Подробности на сайте radiorecord.ru 12+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций, если что, их там более сотни, добавить в избранное можно, потому что опция такая имеется. Найти интернет-поток Пати 24 на 7 легко, ведь это является продолжением нашей радиовечеринки. Ну и, конечно же, есть второй вариант. Это Радио Рекорд. Через полчаса расскажу о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. И выбирайте прямо сейчас, а может не прямо сейчас, через полчасика, сами, что вам больше нравится. Далее по расписанию еще 30 минут мы танцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд.

0: «Русский час». В общем, огромное количество свежего контента ожидает вас в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках «Рекорд Клаб Шоу». В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.
1: «Рекорд Пати».

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью данной я открываю новый эпизод Record Club Show, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. О, на старте, кстати, у нас Melodic Tech от 17 апреля с лейблов Interstellar и Insomniac в лице германца Дэн, британского дуэта Мила Мэнди и француза Блейк Лайт. Трек называется Lights Don't Lie, о котором я расскажу буквально через несколько секунд, но прежде забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox. Если не подписаны, подписывайтесь, поболтаем заэфирно. К треку. В саппорт-листе отметились Армин Ван Бюрен, Пол Вебстер, Рубин де Ронде в рамках 1273-го, по-моему, Асота. Потом Сиона Сторис, это шоу Миа Мэнди, его выпуск 9-й, арминовский кик-офф One World Radio. Презент же трека состоялся в подкасте «Космогония» итальянского проекта «Анкестралис» 13 апреля. Прямо сейчас на старте Рекорд Клаб Шоу Дэн, Миа Мэнди, Блейк Лайт, «Lights Don't Lie».
1: Рекорд Клаб.

0: Криса Ван Гарда, который замахнулся на инди-саунд, выдает нам сегодня свежую работу Concrete Professional. Релиз лейбла Hyperreal 24 апреля с презентом больше, чем за месяц. И не абы где, а гест-миксом в дэнс-департменте у Армина Ван Бюрена. Но сильного буста это не дало. И лишь 17 апреля, но до релиза, тем не менее, трек поддержали наши парни Свенки Тюнс, следом Мартин Гаррикс. Ну а дальше как раз-таки понеслась Оливер Хелденс, Дэвид Гетто и DX DJ с Марса. Ну и рекорд лап-шоу сегодня. Прямо сейчас ловите эту композицию здесь. Крис Авангарда, Concrete Professional.
1: Рекорд Клаб. Тим

16 апреля куча, что ожидаемо, саппортов представил трек EDX, No Excuses, позже Self от Maguire, Funk's Up, за день до релиза композицию подсвечивают Кенни Брайан в день Swanky Tunes, ну а следом не отстает и Армин Ван Бюрен в Dance Department. Прямо сейчас в Record Club Show Maguire, Ян Блонквист, Somebody for a Devil. Record Club.

0: Beatles Another Night Without You. Еще одна ночь без тебя, если переводить на русский язык. Мелодичный тег, как все мы любим, с презентом в Рекорд Гест Миксе 26 марта. Кстати, новый эпизод Рекорд Гест Микса сразу после Рекорд Клаб Шоу. Да ладно, к саппортам. В середине апреля трек поддержал Магвай, после Ники Ромеро, 18 числа Лукас и Стив, предрелизная сессия Спиннина 24 числа, то есть апреля, с релизом бразильцы Сильвер Панда, ну и прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Fiddles, Another Night Without You.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.

еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Пауль Хабер. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд Клаб. Тим Вокс.

Пацаны, из сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Ну, во-первых, я желаю всем отличного настроения и прослушивания Рекорд Гест Микса. А, конечно же, напоминаю про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба, а также у меня в телеграм-канале все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. И этот новый эпизод тоже там совсем скоро появится. А потому как только вы увидите, что мы его дропнули, обязательно поделитесь с друзьями и переслушайте еще разок. Далее, как я уже говорил, Рекорд Гест Микс. Ну а меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

Рекорд Клаб. Гостевой микс. Пауль Хабер.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас очень эксклюзивный микстейп от проекта Айваска. Только его авторские треки в течение этого часа. Слушайте и наслаждайтесь качественной музыкой на Радио Рекорд волне.

Для всех тех, кто только что подключился, с вами The Skulls. Вы слушаете мое радиошоу The Skulls Presents. И сегодня специально для вас гостевой сет сделал загадочный музыкальный проект Айваска. Все это на волне Радио Рекорд.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Это Радио Рекорд, с вами я, The Skulls, и, конечно же, моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой модной, самой эксклюзивной музыкой со всей планеты. Сегодня у нас сет от проекта iWAS.

This universe, all the dimensions combined. This universe.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.